Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Весь наш отряд собрался вечером, чтобы подвести итоги дня и уточнить планы на завтра, как мы это делали ежедневно. Мы собирались в большой комнате школы, где, по-видимому, происходили занятия военного кружка. На стене были развешаны части винтовок и револьверов, схемы, мишени, противогазы и прочее. Вдруг раздался резкий стук в дверь, и, не ожидая ответа, в комнату вошел молодой военный врач. Он огляделся и неверным шагом, шатаясь, направился к столу, за которым я сидел. Его лицо было темное, в глазах страдания. Он подошел к столу и оперся о него рукой. «Я Марголин, я заболел чумой», — еле слышно сказал он, и тут же его вырвало, и он упал. Рвота ударилась о стол и обрызгала меня и окружающих. Я быстро сорвал со стены противогаз, надел его и наклонился над лежащим на полу Марголином. Он был без сознания, потемневшее лицо, запавшие глаза, очень частый пульс, хриплое частое дыхание. Санитары положили его на носилки, я закрыл ему лицо марлей, и его понесли в чумной барак.
3: Это отрывок из мемуаров советского вирусолога Льва Зильбера. Если вы слушали выпуск «Почему мы еще живы» про клещевой энцефалит, то уже знаете этого ученого. Именно Зильбер открыл клещевой энцефалит во время экспедиции на Дальний Восток в 1937 году. Но это была не первая его длительная командировка. За 7 лет до нее ученый побывал в Нагорном Карабахе. Туда его, в то время директор Азербайджанского института микробиологии, направил наркомздрав, чтобы Зильбер подавил вспышку чумы. Да-да, чума может ассоциироваться у вас с чем-то давно забытым. Со средневековыми замками, рыцарскими турнирами и костюмом врача с клювом. И это понятно. Так вышло, что черная смерть, так называют вторую в истории человечества пандемию чумы, которая в середине 14 века выкосила десятки миллионов человек в Европе, Азии и Северной Африке, оставила, наверное, самый большой культурный отпечаток. Но на деле крупных пандемий чумы было как минимум три. И последняя официально закончилась только в 1950-х годах, всего лишь 75 лет назад. В начале 30-х, когда 24-летний коллега Зильбера доктор Лев Марголин упал без сознания во время врачебного совещания, чума была уже хорошо изучена. Были известны и свойства возбудителя, и пути распространения инфекции. Вот только лекарство, которое могло бы спасти доктора, все еще не существовало.
2: Марголину было влито максимальное количество противочумной сыворотки. Медперсонал дежурил у его кровати круглосуточно. Делалось все возможное, чтобы его спасти. Через 40 часов он умер.
3: Что это за сыворотка? Почему она не сработала? И почему средства от чумы искали так долго? Привет, это Лена Чеснокова и подкаст «Почему мы еще живы». Наш новый выпуск про чуму. Казалось бы, это суперочевидная и напрашивающаяся тема в подкаст об истории медицинских открытий. Но мы как-то игнорировали этого слона в комнате целых 6 сезонов. И справляемся. Тем более тут и правда есть о чем рассказать. В этом выпуске будут трущобы Харбина, злые голодные блохи и много охотников за микробами. Это история про чуму. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировала я. Этот эпизод мы записали при поддержке партнера сервиса подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее.
4: Мертвые крысы на востоке, мертвые крысы на западе. Люди напуганы, будто это тигры. А через несколько дней после смерти крыс людей подкашивает, как падающие стены.
3: Так писал в конце 18 века поэт Ши Таонан из китайской провинции Юннань. Он наблюдал за стаями черных крыс, которых прямо на глазах у людей тошнило кровью, после чего грызуны умирали. Вскоре после такого город обычно накрывала эпидемия чумы. Поэт проницательно для своего времени подметил связь между грызунами и болезнью. Сегодня мы знаем, что она действительно есть, благодаря открытиям, о которых речь пойдет дальше. Но веками это было совсем не очевидно. Ну а если кто-то о чем-то и догадывался, то часто просто не успевал поделиться своим озарением с другими. Вот и Ши Таонан умер от чумы всего через несколько дней после того, как написал этот стих. Чума тысячелетиями время от времени объявлялась в Азии, и в Европе об этих вспышках просто ничего не знали. Но крысы имеют привычку следовать за человеком, потому что рядом с ним всегда есть еда. Так что едва мир стал чуть более глобальным, и с востока на запад потянулись торговые караваны, вслед за ними отправилась и болезнь. Именно так началась первая из трех больших исторических пандемий – Юстинианова чума. Назвали ее в честь византийского императора Юстиниана, который правил Восточной Римской империей, она же Византия, в VI веке нашей эры. В 541 году зараза прибыла из Центральной Азии в Египет, а оттуда по морю в столицу империи, город Константинополь. Там от нее умерло, по некоторым оценкам, до половины населения. В Европе она впоследствии унесла еще десятки миллионов жертв. Вторая пандемия, Черная смерть, которую я уже упоминала, снова пришла из Центральной Азии. Это было уже в XIV веке. С торговых кораблей, которые везли товары из земель Золотой Орды через Черное море, чума высадилась на Сицилию, оттуда быстро перескочила в Италию, а оттуда снова распространилась по Европе. Современные историки считают, что термин Black Death, Черная смерть, появился только в XVII веке. В средневековых источниках пандемия называлась великой смертностью или просто чумой. По одной из версий, черной эту смерть могли называть, потому что кожа у некоторых заболевших чернела. При тяжелой форме чумы это действительно случалось. Черноту вызывают подкожные кровоизлияния и гангрена. Но вообще характерный и более распространенный признак болезни – воспаление лимфатических узлов. Они вздуваются и образуют то, что называют бубоны. Отсюда название «бубонная чума». Мы с вами уже 7-й сезон разговариваем про болезни, поэтому я, пожалуй, не буду делать интригу из того, что все это происходит из-за бактерий. Называется она Yersinia pestis. Почему такое имя, объясню попозже, а пока давайте разберемся, почему эта болезнь такая смертоносная.
5: К сожалению, у чумы есть специальная система, так называемая секреторная система, молекулярный шприц, которым она вводит свои белки в клетки иммунитета.
3: Говорит Михаил Фаворов, эпидемиолог и доктор медицинских наук.
5: То есть она атакует иммунитет, что приводит к таким катастрофическим последствиям. Эти белки блокируют фагоцитоз и усыпляют врожденный неспецифический механизм. Попадая в организм, чумная бактерия Yersinia pestis подвергается захвату макрофагами. Это одни из основных клеток первичной защиты, которые видят чужеродные белки, чужеродный какой-то микроорганизм, и его захватывают. И они должны, захватывая, ее там переваривать и убивать бактерию. Но чума настолько отличается от других, что она не гибнет внутри макрофага.
3: Ну, то есть в норме клетки нашего иммунитета, макрофаги, просто пожирают чужеродный микроб, и все, его нет. А вот микроб чумы специально дает себя съесть, потому что макрофаги не могут его переварить. И вместе с этой нашей клеткой бактерия отправляется путешествовать по организму.
5: Она же залезла в макрофаг, другие клетки их не видят. Плывет себе макрофаг, и в нем сидит чума. Ну и что? То есть он делает свою работу, все довольны. И таким образом макрофаги переносят ее в свое так называемое депо, в лимфатические узлы.
3: Лимфатические узлы – это такие как бы военные базы организма. В них собираются и активируются и сами макрофаги, и лимфоциты, и другие клетки иммунитета. И вот бактерия чумы наносит удар сразу по всей этой военной базе.
5: Там она выходит наружу, размножается в огромных количествах в лимфатических узлах, там для нее оптимальная среда, хотя все другие гибнут. И вызывает гибель клетки и тяжелейшие некрозы. Ну, то есть гибель клеток и есть некроз. Лимфоузлы, соответственно, воспаляются, ну, с точки зрения внешнего наблюдателя, становятся болезненными, и вот это и называется появлением бубонов. Когда из этих бубонов возбудитель прорывается в кровь, развивается сепсис. Вы, наверное, знаете о том, что бывают тяжелейшие воспаления, септические, там, стафилококковые и других бактерий. А здесь практически всегда развивается сепсис. Ну, без лечения, я имею в виду. И, соответственно, бактерий миллиарды. Кровь прекращает свертываться, потому что сплошной чужеродный белок, на который все эти фибрины накручиваются. И, соответственно, возникают кровоизлияние, шок и гибель больного.
3: Как вы понимаете, до появления микробной теории заболеваний в конце XIX века объяснить чуму не могли. А значит, и лечить ее не умели. Из доступных мер были молитвы, крестные ходы и окуривание помещений травами. А еще, конечно, еврейские погромы. Ну, потому что евреи в средние века считались причиной вообще всех христианских бед. В любой непонятной ситуации устраивая еврейский погром. Все это, конечно, не помогало. И с 1347 по 52 годы черная смерть уничтожила 25 миллионов человек. Треть населения Европы в тот период. Чума навсегда изменила жизнь и историю европейских государств. Приведу только один пример далеко идущих последствий. Люди умирали, деревни пустели, и рабочих рук не хватало. Из-за этого крестьяне стали диктовать условия, на которых продавали зерно. Где-то это привело к более быстрому развитию капитализма, а где-то наоборот. Крестьяне не смогли противостоять озлобленным господам, и кабала усилилась. Этот процесс историки называют вторым изданием крепостничества. А еще чума очень сильно повлияла на культуру и искусство. Черную смерть изображали на картинах в виде града, падающих с неба стрел, как кару Божью за грехи человечества. Вместе с войнами и голодом чума вдохновила художников на «Данс макабр» или «Пляски смерти». Это такой классический средневековый живописный сюжет. Люди из разных слоев средневекового общества кружатся в танцах под руку со скелетами. Ну, типа, перед смертью все равны. Ну а буквально в разгар пандемии итальянский писатель Джованни Боккаччо написал «Декамерон». Легендарный сборник из 100 новелл, в том числе, кстати, эротических, которые якобы рассказывают друг другу компания молодых итальянцев. Они сбежали от бушующей в городе чумы на отдаленную виллу. А уже в 20 веке шведский режиссер Ингмар Бергман снял про черную смерть свою знаменитую «Седьмую печать». Фильм про рыцаря, который бродит по зачумленной Европе и играет в шахматы с таинственной фигурой в черном.
6: Мия.
7: Что?
6: Я вижу. Такое даже сказать страшно.
7: Что?
6: Рыцарь сидит и играет в шахматы.
7: Я тоже вижу. Что в этом страшного?
6: А ты видишь, с кем он играет?
7: Один. Стоило так пугаться?
6: Нет-нет, не один.
7: А с кем?
6: Со смертью. Он играет с ангелом смерти.
7: Не говори такого.
6: Надо спасаться.
7: От смерти не спасешься.
6: Попробуем. Они увлечены игрой. Может, нас не заметят.
3: Смерть, играющая в шахматы, это тоже такой бродячий средневековый чумной сюжет. При этом удивительно, что на развитие медицины чума долгое время влияла, ну, разве что косвенно. Например, люди в средние века, хоть и не могли разгадать природу болезни, отлично понимали, что ее распространению надо как-то препятствовать. И так появился карантин. Единственная мера, которая хоть как-то работала.
5: Люди придумали, надо закрывать поселение. Никого не выпускать, никого не пропускать. И тут появилось что? Значение организованной системы. Наличие армии, наличие силовых структур. Если у вас не было силовых структур, она шла как хотела по всем странам и заражала и убивала миллионы. А там, где бароны выставляли войска, солдаты стреляли в обе стороны. Таким образом, что происходило? Чума как бы капсулировалась внутри каких-то поселений, и там это все заканчивалось, эта эпидемия, так или иначе. Вот эти вот мероприятия приводили к ограничению чумы. И только те человеческие структуры, которые были в состоянии их проводить, они выжили.
3: Третья пандемия чумы началась в Китае в середине 19 века. Причиной заразных болезней на тот момент все еще продолжали считать либо нарушение баланса жидкости в организме, ну, по теории гуморов Гиппократа, либо миазмы, то есть грязь и плохой воздух. Иногда винили даже неблагоприятное излучение звезд. Но как раз в тот период научная парадигма начала сдвигаться. Тут я отправляю вас послушать выпуск «Мелочи жизни» о том, как была придумана микробная теория заболеваний. Он был у нас в третьем сезоне. Но это потом, после выпуска про чуму. Сейчас я в паре слов напомню замес. Все началось в 50-х годах 19 века с опытов французского микробиолога Луи Пастера. В честь него назвали пастеризацию молока – нагревание с целью уничтожить вредные микробы. Пастер исследовал сначала процесс брожения вина, а потом смерть шелковичных червей. И пришел к выводу, что причины и того, и другого одинаковые – работа микроорганизмов. Свои результаты ученый опубликовал в нескольких статьях. После них в научном сообществе, прямо как вино, начала бродить идея о том, что, может быть, эти микроскопические существа виноваты и в болезнях человека. Через пару десятилетий уже немецкий ученый Роберт Кох заинтересовался вспышкой сибирской язвы у овец и коров в окрестностях одного польского города. Ученый стал брать у падших животных кровь и разглядывать ее под микроскопом и обнаружил в ней микроорганизмы Bacillus anthracis. Свои выводы про бактерию сибирской язвы Кох тоже опубликовал в научных журналах и сразу встал на пьедестал великих микробиологов, толкнув уже стоящего там Пастера. Дальше немец и француз продолжили на этом пьедестале толкаться, то есть спорить из-за всяких важных частностей. В итоге Пастер придумал вакцину от бешенства, Кох открыл бактерию, вызывающую туберкулез, а дальше на пьедестал залез Илья Мечников, который открыл фагоцитоз, то есть способность клеток организмов пожирать вредоносные бактерии, мы только что об этом говорили, и Пауль Эрлих. Он разработал теорию антител, то есть крупных белков, которыми организм защищается от микробных токсинов. Ну и еще несколько ученых сделали несколько важных открытий, чтобы на пьедестале стало уж совсем тесно. В итоге получилась микробная теория заболеваний. Согласно ей, в болезнях виноваты не миазмы и не гуморы, а бактерии. В 1926 году американский микробиолог Пол де Крайф выпустил научно-популярную книжку про удивительные истории всех этих открытий. В ней он назвал Коха, Пастера и их коллег и последователей охотниками за микробами. Мы в команде подкаста очень любим эту книжку и это название, так что в этом выпуске про чуму мы тоже будем этот образ использовать. Так вот, в конце 19 века охотники за микробами отправились по всему миру искать и побеждать холеру, малярию, желтую лихорадку и другие инфекционные болезни. Третья пандемия чумы, такая грозная и страшная, для них была просто еще одной задачей, которую предстояло решить новым научным методом. Охота за чумным микробом началась. Давайте ненадолго отвлечемся от истории про бактериальную чуму и поговорим о том, что многие мои коллеги-журналисты называют чумой 21 века. Речь о ментальных расстройствах. Например, депрессия сегодня по статистике чуть ли не главная причина нетрудоспособности взрослого населения в мире. Если вы столкнулись с такой проблемой, обязательно обратитесь к психиатру. Наверняка одной из рекомендаций доктора будет регулярная психотерапия. Этот эпизод мы делаем при поддержке Ясно, сервиса подбора и видеоконсультации с психологами. Ясно – это не маркетплейс, а технологичный онлайн-сервис, который создали профессиональные психологи. Здесь очень внимательно подходят к отбору специалистов, проверяют их образование и опыт и берут только тех, кто практикует больше 3 лет. А еще работать с психологами Ясно комфортно и безопасно. Сессии проходят на собственной видеоплатформе сервиса, не записываются и нигде не хранятся. Ну а если нужно что-то уточнить или исправить, у Ясно очень человечная и вовлеченная служба поддержки. В ней тоже работают профессиональные психологи, и с ними можно поделиться любыми впечатлениями от сессии. И самое главное, Ясно стремится облегчить доступ к психотерапии как можно большему количеству тех, кто в ней нуждается. Поэтому дает нашим слушателям промокод по ЧМУ. Он гарантирует скидку 20% на первые 3 сессии. Использовать промокод нужно при регистрации на сайте. Код, ссылка и все подробности будут в описании этого выпуска. Ну а мы продолжаем. Конец 19 века, маленький полуостров Гонконг на юге Китая. В это время это британская колония, ее важный торговый и промышленный узел. Земли мало, людей много, в тесных и грязных условиях проживало около 200 тысяч человек, в основном китайских рабочих. И вот из бедных районов начинают приходить новости о вспышках заразной болезни. Первые симптомы – озноб, потеря аппетита, головная боль, учащенный пульс и такое, знаете, ощущение прострации. Дальше – лихорадка, часто с бредом. У части больных быстро возникал кашель с кровянистой мокротой. Еще сутки – и смерть. У других воспалялись лимфатические узлы, те самые бубоны, обычно в паху или в подмышках. В этом случае прогноз выживаемости был лучше. То есть наблюдали как бы 2 разных формы болезни. Я об этом еще расскажу. Британские колониальные власти сразу узнали чуму и забили тревогу. Ведь если не убить заразу в зародыше, она может опять добраться до Европы. Еще в 1883 году британское правительство в Гонконге создало санитарный совет. Позже при нем появился специальный карантинный комитет, который должен был выявлять все случаи заболевания и давать правительству рекомендации, как победить эпидемию. На помощь этому комитету из Японии прибыл уважаемый специалист по микробам, ученик Роберта Коха по имени Сибасабуру Китасата. Он был знаменит тем, что сумел выделить столбнячную палочку, бактерию, вызывающую столбняк. Следуя примеру своего учителя Коха, который когда-то обнаружил бактерию сибирской язвы в крови, Китасата решил искать возбудителя чумы в крови больных и умерших. Но китайцы сопротивлялись. Они не признавали карантинных мер, им не нравилось, что британцы инспектируют их дома, поэтому некоторые просто прятали заболевших и трупы. В итоге работать Сибасабуру и его помощникам приходилось с тем материалом, какой им удавалось добыть всеми правдами и неправдами. В том числе с разложившимися телами, уже зараженными чем-то посторонним. В общем, в июне 1894 года японский охотник за микробами выделил из чумных гонконгских трупов, ну, что-то он выделил. Это точно был какой-то микроб. Правда, не совсем понятно какой. Из сохранившегося описания следует, что он двигался, а чумная палочка, как мы сегодня точно знаем, неподвижна. Тем не менее, 7 июля Китасата отправил статью о новом микробе в журнал «Lancet». Но дело в том, что в то же самое время в Гонконге находился еще один профессиональный охотник за микробами. И если Сибасабуру на исследование пандемии чуть ли не пригласили британские колониальные власти, то второго микробиолога прислало французское правительство. Сын швейцарского энтомолога Александр Ерсен с детства был застенчивым закрытым парнем и обсессивным натуралистом. Говорят, однажды он даже поймал и вскрыл домашнюю кошку, чтобы узнать, как она устроена. И вообще больше тянулся к лабораторным опытам, чем к клинической практике. Карьеру микробиолога Ерсен начал с того, что изучал туберкулез под руководством Луи Пастера. А потом они вместе с другим учеником Пастера Эмилем Ру открыли дифтерийный токсин. И вот в один прекрасный день Ерсен просто уехал из лаборатории Эмиля Ру. Оставил коллеге записку с инструкциями по оставленным исследованиям, а сам сел на торговый корабль и отправился в Сайгон, ныне Хошимин, крупнейший город Вьетнама, который тогда был под французским колониальным управлением. Почему он так сделал, мы точно не знаем. Вероятно, научное любопытство, потому что в Азии тогда бушевало множество инфекций. В Сайгоне знакомый убедил Ерсена наняться во французскую колониальную службу здравоохранения. И когда в Китае началась чума, эта служба командировала его заняться проблемой. Ученый оповестил о своей инициативе французское правительство и отправился в Гонконг. Британская администрация Гонконга Ерсена не ждала. У них, как вы помните, уже был свой охотник за микробами. В то время как Сибасабуру Китасата обосновался со всеми удобствами в главной больнице Гонконга, Ерсену пришлось ютиться в какой-то хижине, где у него из оборудования были только микроскоп и автоклав для обеззараживания инструментов. А еще все трупы, которые все-таки удавалось добыть европейцам, были зарезервированы для Китасата. Так что Ерсену пришлось подкупить матросов, ответственных за утилизацию тел, чтобы те дали ему доступ к биоматериалам.

0: благоприятно для чумы. Если теплее, бактерии размножаются немного хуже. Думаю, вы уже поняли, куда я клоню. Именно Ерсен в итоге нашел и описал микроб чумы – неподвижную короткую палочку. Контейнер с образцами и сообщение об открытии он тут же послал в Париж своему учителю Пастеру. Вскоре итоги исследования были опубликованы в журнале «Анналы Пастеровского института». Итак, двое ученых, представители школ Пастера и Коха, одновременно искали возбудителя чумы, но называется палочка сегодня в честь Александра Ерсена – Yersinia pestis. Приоритет Ерсена в итоге признали, потому что его описание было более точное и последовательное, а у Китосата, как мы ретроспективно понимаем, образцы, скорее всего, были заражены другим микробом. И еще по пути к открытию Ерсен успел скрыть несколько крыс и нашел в них ту же Yersinia pestis, что и в человеческих бубонах. Доктор предположил, что крысы каким-то образом переносят бактерию. Дело прояснялось. Хотя на самом деле открыть микроб – это полдела. Еще ведь было бы здорово выяснить, откуда он взялся, ну и главное, надо было как-то научиться лечить чуму. А вы скажете, ну а как лечить микробную болезнь, если нет антибиотиков? И в целом будете правы, но не совсем. Еще в 1890 году, за 4 года до открытия чумной палочки, наш герой Сибасабуру и его коллега Эмиль Беринг изучали микробы дифтерии и столбняка. И тот, и другой микроб были опасны для организма за счет выделяемых токсинов. Ученые доказали, что у животных, переболевших этими инфекциями, в крови вырабатываются антитела к токсинам. И если выделить сыворотку их крови и ввести здоровым животным, то в их организмах эти антитела тоже будут бороться с пагубным действием микроба. Ну, такой получается иммунитет на прокат. Когда Ерсен открыл бактерию чумы, они с коллегами тоже попытались сделать против нее сыворотку. Ученые иммунизировали лошадей, а потом выделяли антитела из их крови. Дальше Ерсен попытался опробовать сыворотку на китайских и индийских больных. Эксперимент скорее не удался, хотя части подопытных сыворотка все же помогла. Факторов неудач было много. Иногда у команды Ерсена просто не хватало сыворотки, чтобы долечить пациента. А иногда приходилось менять ее рецептуру. Например, некоторые лошади в процессе производства антител умирали от живых чумных культур. Приходилось вводить животным нагретую чуму. Но антитела к такому ослабленному возбудителю были менее эффективными, чем если бы им вводили живую чумную бактерию. А еще эффективность зависела от того, как скоро после появления симптомов болезни применят сыворотку. Короче, все очень сложно. Так или иначе, на этом Ерсен решил завершить свою карьеру охотника за микробами. За время своих путешествий он особенно полюбил Вьетнам и решил остаться там на всю жизнь. Он основал и развивал медицинскую школу в Ханое, разводил там редкие растения и сделал еще много добрых дел. Сегодня в той области Вьетнама, где он похоронен, даже существует народный культ Александра Ерсена. Он почитается как дух-покровитель местности, а заодно как бодхисаттва, то есть кто-то вроде буддийского святого. Но давайте вернемся к микробу, который мало было открыть, а надо было еще остановить. В 1896 году чума на пароходах приплыла в индийский Бомбей, нынешний Мумбай. И там ее поджидал очередной охотник за микробами. Сын одесских евреев Владимир Хавкин был учеником Ильи Мечникова, одного из основателей теории иммунитета и первооткрывателя фагоцитоза, напомню, механизма, при котором специальные клетки иммунной системы поглощают и уничтожают возбудителя болезни. В России Хавкину, как иудею, было запрещено заниматься наукой. Так что, когда Мечников перебрался сначала в Швейцарию, а потом в Париж к Пастеру, Хавкин радостно последовал за учителем. Дальше Хавкин ненадолго пересекся с Ерсеном в парижской лаборатории Эмиля Ру. Поначалу он устроился туда библиотекарем, других вакансий просто не было. Но постепенно стал полноценным сотрудником и разработал вакцину от холеры. Когда в Индию пришла чума, Хавкин как раз находился там по приглашению индийских властей. Прививал новенькой вакциной жителей Калькутты. Да, вы правильно услышали, чума пришла туда, где еще не закончилась холера. Обычный год в Индии 19 века. Британскому правительству в Индии так понравились итоги вакцинации от холеры, что Хавкину предложили провернуть такой же трюк, но теперь в Бомбее и с чумой. Проблема была в том, что от чумы вакцины пока не существовало. И вот 8 октября 1896 года Хавкин принялся изучать Yersinia pestis. Вот как это вспоминал его коллега из индийской медицинской службы майор Уильям Берни Баннерман.
1: Хавкин начал работать в лаборатории, которая состояла из одной комнаты и коридора, а его штат – из одного клерка и трех посыльных.

0: Именно здесь мистер Хавкин сделал открытие, что чумная палочка при выращивании в питательном бульоне нарастает как сталактит. Это навсегда стало надежным и простым способом диагностики микроорганизма.
1: Поясню, если колонию Ерсинии вырастить в жидкой питательной среде, то бактерии будут образовывать на поверхности пленки, а вниз будут спускаться такие длинные нити, напоминающие сталактиты. Ну или сопли, если использовать менее эстетичную метафору. Делать вакцины к тому моменту человечество уже умело. Хавкин понимал, что ему нужно было ослабить чумную бактерию так, чтобы иммунитет научился распознавать болезнь, но при этом носитель этого иммунитета не заразился чумой. Для этого доктор взял мясной бульон и добавил туда каплю жира. На ней чумные бактерии лучше росли и быстрее образовывали те самые сталактиты. Периодически колбы с бульоном встряхивали, микробные сталактиты тонули и освобождали место для новых бактерий чумы. Когда ерсинии в бульоне стало достаточно, жидкость нагревали до 60 градусов и добавляли в нее карболовую кислоту. Температура и карболка убивали бактерию, и получался раствор с мертвыми неопасными патогенами, которые как раз и должны были натренировать иммунитет на узнавание чумы. В декабре 1896 года Хавкин успешно протестировал вакцину на крысах, а потом на кроликах, а меньше чем через месяц сделал прививку самому себе. Тем же препаратом, что и кроликам, только доза была побольше. Уж эти храбрые охотники за микробами. Место укола поболело, дальше случилась двухдневная лихорадка, а потом выздоровление. Вакцина была создана. Быстро, просто и даже как-то буднично. Ну, разумеется, потом ее протестировали еще на паре тысяч людей. Несколько человек умерло, но это было уже потом.
2: Тут надо понимать, что мы с вами говорим о конце 19 века. Это был прорыв в мировой эпидемиологии. Все делали вакцины из всего. Но делали их всегда, в общем-то, одинаково. Наращивали на культуре тканей бактерии и бактерии интереса. Ну, например, Мечников наращивал холеру. Очень много холеры, а потом ее грели. Грели до такого состояния, чтобы микробы погибали, а их антигены оставались способными вызывать появление антител. То есть, ну, такая вот, как, скажем, по сегодняшним меркам, это такая примитивная методика, но которая позволяла делать именно вот такие препараты, где находились убитые микробы, которые вызывали появление антител и защиту. Вакцина Хавкина, которую он сделал в Индии в 1897 году, она снижала смертность на самом деле в популяции, но не защищала полностью. То есть люди все равно болели, а привитые реже умирали.
1: Итак, вакцина Хавкина работала, но не на 100%, как и сыворотка Ерсена. А позже выяснилось, что действовала она всего несколько месяцев. В целом результат для того времени неплохой, вот только чума продолжала распространяться. А сейчас рекомендация. Наверняка вы знаете наш старый-старый подкаст «Два по цене одного». Уже целых 8 лет Илья Красильщик и Саша Поливанов пытаются разобраться со своими и чужими деньгами. Но на деле деньги становятся поводом поговорить о жизни, быте, а с какого-то времени еще и об эмиграции, в которой Саша и Илья оказались. В каждом выпуске много эмоций и попыток, не всегда удачных, понять, что вообще с нами со всеми происходит. В новом сезоне ведущие вместе со слушателями и гостями обсуждают, как искать работу за границей, как жить в эмиграции без документов и почему соцсети превратились в неуправляемый шум и вообще очень бесит. Слушайте «Два по цене одного» от «Либо-либо» и присоединяйтесь к обсуждениям. Ссылка будет в описании. К началу 20 века количество жертв чумы в одной только Индии добиралось до 3 миллионов. Европейцы были в ужасе от перспективы новой глобальной пандемии и направили туда сразу несколько научных экспедиций. Россия тоже в стране не осталась. У нас создали особую комиссию для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае ее появления в России, сокращенно КОМАЧУМ. Под исследовательские нужды КОМАЧУМу выделили, наверное, крутейшую в стране лабораторию – Форт Александра I, который раньше входил в систему оборонных сооружений Кронштадта. Реально, целый форт на маленьком искусственном острове в Финском заливе с круглыми толстыми каменными стенами, окнами-бойницами, арсеналом, всякими коридорами и тайными подвалами. Почти что Форт Боярд из телешоу. Будете в Питере, можете сплавать на экскурсию. КОМАЧУМ раздобыл образцы чумы из лаборатории Пастера в Париже. Напомню, туда ее прислал лично Ерсен. И привезли в форт. Начались опыты. Пока Хавкин в Индии создавал первую рабочую вакцину, в Форте пытались пойти по пути Ерсена и сделать рабочую иммунную сыворотку на базе лошадиных антител. И это удалось. Российская сыворотка не уступала по эффективности французской. Правда, у той, напомню, с эффективностью были некоторые проблемы. У первой привитой в Форте лошади, кстати, была кличка Ерсен. Еще одной задачей Камачума было командировать сведущих лиц в иные местности, где ныне свирепствует чума. Ну, то есть русские, как и европейцы, хотели остановить заразу на дальних подступах в своих зарубежных регионах влияния. И в 1897 году первая русская экспедиция отправилась в Бомбей. Почему не в Китай или Гонконг? Ну, потому что все звезды микробиологии находились в тот момент именно в Бомбее. Там был Роберт Кох в составе немецкой комиссии, Хавкин в процессе создания своей вакцины, и туда же, как представитель французов, приехал Александр Ерсен. В составе Камачумовской экспедиции был молодой микробиолог Даниил Заболотный. Еще один очень важный охотник за микробами в нашей истории. Он хотел набраться опыта, и ему это более чем удалось. В Бомбее он встретился и с Ерсеном, и с Хавкиным, и они там все между собой обсудили. Представляете, да? Сидят такие втроем в гостиной, и один говорит: «Я открыл микробы чумы». А второй: «А я придумал от нее вакцину». А третий, ну, просто слушает, наверное, потому что звездный час Заболотного по части чумы был еще впереди. Хотя к тому моменту этот молодой ученый уже успел заразить себя холерой и излечиться, и опубликовать кучу статей про ТИФ. Новейшие знания о чуме, которые обсуждали в бомбейской гостиной, тем временем выглядели примерно так. В ходе кучи экспедиций ученые поняли, что у чумы есть две основные формы. Если чумная палочка, попав в организм, сначала проникает в лимфатические узлы, развивается бубонная форма, как во время черной смерти. Смертность от такой чумы достигает 60%, то есть шанс выжить все же есть. А вот если бактерия попадает напрямую в легкие...
2: Если в процессе достигаются легкие до гибели больного, формируется так называемая легочная чума. Это самая быстрая, как я вам говорю, смертельная форма чумы, которая без лечения уже наступает в течение первого дня, ну, второго дня, то есть практически очень быстро. Чума, можно как бы заключить, смертельно так, потому что умеет выключать работу иммунитета и за считанные часы заполняет весь организм.
1: Поскольку заражение легочной чумой происходит очень быстро, иммунитет вообще не успевает опомниться. Смертность тут практически 100%. От легочной чумы не спасала ни сыворотка Ерсена, ни та, что приготовили в форте Александра I, ни вакцина Хавкина. И от нее же, вероятно, умер доктор Марголин, которого вырвало кровью в начале эпизода.
2: Ну, конечно, к легочной чуме это не относится, потому что там, как говорится, никаким антителам некуда добираться, потому что прямо по поверхности легочной ткани идет распространение паразита.
1: Попав в легкие больного, чумная палочка получает суперспособность распространяться по воздуху, как туберкулез или вирус гриппа. Мокрота больного содержит огромное количество этого микроба, так что легочная форма еще и гораздо более заразна, чем бубонная, которая передается по-другому. Как именно, ученым еще предстояло выяснить. Все эти знания собирались буквально по крупицам в ходе полевой работы в разных частях света и обмена опытом, например, такого, как в Бомбее. И в этой картине было два самых больших слепых пятна. Первое. От чего зависит, будет у больного легочная форма чумы или бубонная? Ведь явно больной сам это не выбирает. И второе. Откуда вообще берется чумная бактерия? Поиск ответа на эти вопросы и стал задачей Даниила Заболотного. Ученые давно подозревали, что разносить чуму могут не только крысы. И Заболотный стал исследовать других степных грызунов. Впоследствии он объездил не только Индию, но и всю Среднюю Азию, южные окраины Российской империи и доехал до Китая, где сам заболел чумой, уколовшись шприцем, которым он брал содержимое бубона. К счастью, его спасла противочумная сыворотка. И вот что выяснил Заболотный.
3: Многие возбудители инфекционных болезней, а не только чума, обычным своим исходным местопребыванием имеют окружающую нас природу, откуда попадают в живой организм и вызывают заражение. Различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, в которой сохраняются чумные бактерии. Отсюда яствует, как важно выяснить повальные заболевания водящихся в данной местности грызунов.
1: Ну, то есть чума – это не бич божий, который внезапно падает с неба и потом как-то сам собой исчезает. Она просто живет в дикой природе, циркулирует среди разных грызунов и только иногда при стечении обстоятельств дорывается до человека. Именно поэтому чума настолько смертельна для людей. Это случайный для нашего организма микроб, который вообще не должен был попасть в человеческое тело.
2: У патогенов, которые приспособлены к человеку, иная стратегия. Им не надо убивать человека. Они же тогда иначе вместе с ним погибнут. Зачем? Но у зоонозов, у них нет этого механизма. Они же живут в других зверях. И, соответственно, к новому хозяину они не приспособлены. Ну вот представьте, паразит, который всю жизнь жил в суслике, попал вдруг неожиданно в человеческий лимфоузел. Ферменты другие, клетки другие, все механизмы другие. Что он может делать? Он как ломиком начинает все крушить вокруг. Он не приспособлен к данному материалу, к данному, так сказать, строению или к данной функции. Соответственно, зоонозная инфекция – это инфекционные болезни, которые естественным образом передаются к человеку. А возбудитель может быть вирусом, бактерией, паразитом, грибом, что хотите. Однако резервуар и постоянная передача находятся среди животных. Поэтому зоонозные инфекции протекают гораздо тяжелее, чем инфекции человека – антропонозы.
1: Впрочем, всего этого Заболотный пока не знал. Он просто понял, что грызуны переносят чуму. И так заложил основы современной теории о природно-очаговых инфекциях. Потом, в 1930-х, ее развил вирусолог Евгений Павловский, о котором мы рассказывали в эпизоде про клещевой энцефалит. Ну а сегодня мы знаем вот что.
2: Бактерия чумы, Yersinia pestis, имеет исторически выявленные уже научным подходом механизмы, которые позволяют ей действовать молниеносно. В начальный период эпидемии, когда массы больных еще нет, когда чума вот только появилась, допустим, в средневековом городе, а чума попадает в организм через укус блох, то есть необходим источник и переносчик.
1: Это очень важный момент. Переносят чуму крысы, сурки, суслики и даже луговые собачки, которые живут в прериях. На вид что-то среднее между белкой и сурикатом. Но для человека решающую роль играют блохи, которые на них кормятся. Дело в том, что блоха питается только теплой кровью. Когда крыса или собачка умирает и ее тело охлаждается, блоха понимает, что надо искать новый источник еды. Но вот какое дело. Если блоха подцепила от крысы чуму, нормально поесть ей уже не удастся. Yersinia pestis устроена так, что в питательной среде она слипается комком. Помните, Хавкин обнаружил, что бактерии в пробирке нарастают как сталактиты. Внутри блох происходит примерно то же самое. Бактерия формирует комок, который буквально встает блохе поперек горла и мешает сосать кровь. Блоха голодает и в попытках все-таки поесть начинает отчаянно прыгать с одной жертвы на другую. А поскольку крысы все время трутся возле людей, в какой-то момент блоха прыгает, например, на домашнее животное, кошку или собаку. Ну а с нее уже на человека.
2: Чумные блохи, у них застревает пищевод этими чумными бактериями. И они сосут, как no tomorrow, по-английски это говорится. И поэтому всех заражают. Одна зараженная блоха заражает сотни раз больше людей, чем сосет незараженная. Она, бедная, все время прыгает и ест.
1: Когда такая блоха пытается сосать человеческую кровь, она отрыгивает в организм бактериальный комок. Так и происходит заражение. Часть бактерий остается в пищеварительной системе насекомого и скоро образует новый комок. Так что блоха все равно не может есть и умирает от голода за несколько дней. То есть чума убивает не только человека, но и своих переносчиков. Плохо от нее всем. Даниилу Заболотному потребовалось еще 12 лет поисков и научных экспедиций, чтобы проверить и доказать свою гипотезу о том, что чуму разносят грызуны и их блохи. Уже заслуженным ученым в 1911 году он попал в Маньчжурию, регион на северо-востоке Китая. Там начался последний и самый известный период третьей пандемии чумы. И на этот раз разносили ее не крысы. В бескрайних степях Маньчжурии живет тарбаган, он же монгольский сурок. Упитанный грызун размером с небольшую собаку. Веками степные кочевники охотились на тарбагана ради его ароматного мяса и ценной шкуры. Бывалый охотник перед тем, как начать промысел, сначала находит в стае сурка дозорного. Но ни в коем случае не убивает его. За ним надо проследить. Дозорный обычно дежурит у норы и в случае опасности предупреждает сородичей криком. Вот таким. Но если дозорный при виде охотника не кричит, если он вял или бежит куда-то в степь один, это плохой признак. Древнее предание объясняло это тем, что сурок побежал за лекарственными растениями, так как его сородичи больны. Охотиться на такую семью строго запрещалось. Другое предание гласило, если все же убил хилого дозорного, проколи ему подушечку лапы. Если кровь сворачивается, плохо течет, не ешь такого зверя. Лучше отдай собакам, они трабагани болезнью не страдают. Некоторые охотники пропускали эти байки мимо ушей. А зря, потому что они подхватывали трабаганью болезнь и умирали целыми семьями. Правда, их кочевья веками были так далеко друг от друга, что в эпидемию болезнь не выливалась. Но все изменилось в конце 19 века. Тогда немецкая химическая промышленность разработала новые красители, за счет которых дешевый мех трабагана можно было сделать похожим на мех норки, выдры или соболя. Цены на сурка взлетели. В маньчжурскую степь из местного торгово-промышленного центра города Харбина прибыло огромное количество охотников. Они хотели денег и плевать хотели на дедовские сказки про тарбаганью болезнь. Горе-мани-хантеры массово ловили сурков, сдирали с них шкурки и заражались, вероятно, вдыхая мельчайшие капли и частицы из туш. Домой в Харбин они ехали в тесных вагонах по китайской восточной железной дороге, КВЖД, и там заражали уже друг друга. Вы, конечно, уже догадались, что тарбаганья болезнь была чумой. И в 1910 году в Маньчжурии начался самый заметный эпизод третьей чумной эпидемии. Той самой, что началась в Китае, а потом перекинулась на Индию.
4: Харбин. Этот крупнейший торговый центр Северной Маньчжурии, мощно развивавшийся благодаря счастливому сочетанию железнодорожного узла с судоходством по реке Сунгари, город, претендовавший на звание столицы Маньчжурии, ныне застигнут страшным бедствием. Его посетила черная смерть. Не стану останавливаться на огромном числе жертв, унесенных в могилу страшной эпидемией. Вы уже знаете об этом из телеграммы. Но сухие цифры не могут передать всего ужаса жителей Харбина, знающих, что страшное гостье бродит среди них. Бродит ежечасно, ежесекундно. Вообразите хотя бы огромное число фанс, китайских лачуг, скученных массами, навалившихся друг на друга, прилепившихся одна к другой и изредка расступающихся, чтобы оставить место для узкой дороги, на которой вязнет в грязи арба, запряженная несколькими лошадьми. В каждой такой фанзе ютятся 20-25 человек, спящих в повалку на канах. Это что-то вроде низких нар. Слюдяные окна не дают притока воздуха. У самой двери образуется от отбросов помойная яма, часто сливающаяся с такой же ямой у дверей соседа. Что же тут удивительного, если при таких условиях чума вызвала огромную смертность? Если китайцы падают сотнями и лежат неубранными в грязи и мрут там же, как мухи, заражая и без того ужасную атмосферу. Если никакой санитарный надзор прямо-таки практически невозможен. Если в каждой фанзе просыпающиеся китайцы оставляют 1-2 окоченевших трупа каждую ночь. Чумные трупы гниют на улицах, в помойных ямах, в переполненной до краев экскрементами канаве, окружающей город, на кладбище, распространяя страшную эпидемию, увеличивая все прогрессирующую смертность среди китайского населения.
1: Вот такую картину пригорода Харбина рисовал автор письма, опубликованного 30 января 1911 года во Владивостокской газете «Восточный посредник». Неспроста все-таки теория миазмов как источника болезни держалась так долго. Очевидно, что самые страшные инфекции обычно ходят по самым грязным и вонючим местам. Проблема в том, что таким местом в начале 20 века была вся китайская часть Харбина. Тогда городом, кстати, управляли совместно Китай, Япония и Россия. Так что борьба с чумой в регионе стала совместным делом сразу трех государств. Лекарства от чумы по-прежнему не было. Сыворотка Ерсена худо-бедно работала от бубонной формы, но в Маньчжурии болели в основном легочной. Так что основной мерой борьбы с эпидемией оставался карантин. Действовать надо было быстро. Купированием занимались лучшие врачи. С китайской стороны человек по имени Улян Дэ, получивший образование в Кембридже. Он решал орг-вопросы, взаимодействовал с китайской администрацией и даже написал петицию местным властям с просьбой разрешить сожжение чумных трупов, что по китайским обычаям было запрещено. С русской стороны борьбой с чумой руководил уже опытный и заслуженный Даниил Заболотный, глава русской экспедиции, направленной в Маньчжурию Камачумом. Они разделили Харбин на 16 участков, каждый из которых обслуживала бригада в составе одного врача и пары фельдшеров. Так, под наблюдением врачей оказались самые крупные промышленные предприятия и мастерские, а еще магазины и жилые дома. Также участковые каждую ночь обходили ночлежки, харчевни и опиекурильни, чтобы выявлять больных. Это была очень опасная и вредная работа. Во время ликвидации чумы в Маньчжурии умерло 8 врачей, 4 студента-медика, 6 фельдшеров и 924 санитара, которые собирали трупы. Благодаря их подвигу, а еще множеству мер, принятых китайскими и российскими властями, к концу апреля 1911 года эпидемию объявили ликвидированной. Необязательная, но очень милая история. В одной деревне под Харбином, рядом с телами погибших родителей, врачи обнаружили 6-летнего мальчика, который каким-то чудом не заразился чумой. Ребенок называл себя Ян Гуй. Даниил Заболотный решил его усыновить и отправил к жене в Петербург. Так у него появился приемный сын Ян Гуй Заболотный. Но это все еще был не конец третьей пандемии чумы. Она успела распространиться и в Африку, и в Северную и Южную Америку. Приплыла на Мадагаскар. Там, кстати, до сих пор сохраняется крупнейший мировой очаг чумы. А еще чума локально возникала на окраинах крупных империй аж до середины 20 века. Например, в 1930-х вспышка была в Нагорном Карабахе, куда и отправился Лев Зильбер из начала нашей истории, и где умер его молодой коллега Лев Марголин. Всего жертвами третьей пандемии официально стали 12 миллионов человек. А уже после некоторые страны пытались сделать из чумы бактериологическое оружие. Но это отдельная история. О том, как это было, слушайте в бонусе к этому эпизоду. Он выйдет через неделю и будет доступен по подписке «Либо-либо плюс» в Телеграме. Можно слушать как в закрытом Телеграм-канале, так и в нашем приложении «Либо-либо плей» или по отдельной подписке в Apple подкастах. Ссылки будут в описании. Ну а нам, кажется, уже пора бы найти и лекарство от чумы. И тут тоже нет смысла делать интригу. В 1943 году американский микробиолог Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин. Он отлично убивает чумной микроб. Правда, надо успеть ввести лекарство в первые часы после заражения. Ну а теперь тотальный срыв покровов. Исследуя молекулярное строение Yersinia pestis уже в 20 веке, ученые составили полную картину того, почему бактерия чумы такая заразная и такая смертоносная. Я уже рассказала, что секрет в способности чумы прятаться от иммунитета и вселяться в макрофаги. Но только в 20 веке ученые поняли, как именно она это делает. И один из факторов – маскировочная капсула.
2: Маскировка чумы происходит при помощи капсульного антигена. Это такой антиген, который ее покрывает снаружи. И то есть все белки иммунитета и все, с чем она сталкивается, видит именно этот антиген, который называется F1. Эти белки абсолютно уникальные для чумы. Их нет больше ни в одном патогене, который есть у человека. Подобные механизмы есть, то есть тоже сальмонеллы, шигеллы, то есть дизентерия, тоже покрыты специальными оболочками для защиты от иммунитета, но они вообще даже близко не подходят по эффективности к оболочке чумы. И поэтому распознавание чумы иммунитетом происходит очень плохо, настолько, что она практически не распознается.
1: Вы помните, что чума убивает человека, потому что он не ее оригинальный носитель. Я рассказала и про зоонозы, и про природные резервуары, где инфекция циркулирует столетиями. Но что-то тут все равно не сходится. Если в природе чуму разносят крысы, тарбаганы и прочие звери и их блохи, то почему они сами умирают от чумы? Значит ли это, что они не единственные хозяева чумного микроба? Основные резервуары инфекции действительно связаны с популяциями грызунов. Но вопрос тут тоньше, чем кажется.
2: Чума находится совсем не в том основном хозяине, в каком считается. Считаются грызуны и блохи. Это все недавние виды для планеты. Чума выявлена в амебах. Акантамеба – это древнейшее животное, в кавычках, да, которое существует на Земле. И в нем, в этой амебе, и живет чума. Зачем она нужна этим амебам? Я не знаю, и наука этого еще не распознала. Но то, что чума переживает любые засухи, любые наводнения, чего хотите в этих амебах, это точно. Амебы распространены широчайшим образом и в почве, и в воде, и где хотите существует.
1: Подчеркну, про амебу – это гипотеза, хоть и красивая. Эксперименты показывают, что Yersinia pestis действительно может выживать в амебах, но у нас пока нет доказательств, что именно они – ее главный природный хозяин. А что сегодня? Современные врачи выделяют уже не две, а три главные формы чумы. Бубонную, легочную и септическую. Про первые две вы уже знаете. Асептическая форма развивается, когда возбудитель сразу попадает в кровь, или когда бубонная чума остается без лечения и бактерии распространяются по организму. При этой форме у больных могут темнеть и отмирать ткани на пальцах, носу и ушах. Да, та самая черная смерть. Но все же в современном мире чаще всего встречается бубонная форма. И лечится она вполне успешно, если сразу подключить антибиотики. Природные очаги чумы до сих пор существуют. Например, в Африке к югу от Сахары, на Мадагаскаре, в Азии и даже в американских прериях, где бактерия живет у диких грызунов. Там Всемирная организация здравоохранения советует держаться подальше от блох и сурков и бежать к врачу при первом же подозрении на чуму. А еще против чумы есть вакцины. Но это не то, что предлагают всем подряд, как прививку от гриппа. Их используют в основном для людей из группы риска. Ну, например, для работников лабораторий, которые напрямую контактируют с Yersinia pestis. Или для медиков и военных в районах, где возможны вспышки. Короче, теоретически заразиться чумой можно и сегодня. Но паниковать не стоит. Это больше не черная смерть, а слабое напоминание о том, что старые болезни иногда умеют возвращаться. Это был подкаст «Почему мы еще живы?».
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У меня появился канал на Бусти. Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так себе, скажем прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю. Я какие-то минимальные донаты поставил. Там, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть, что-нибудь еще, не знаю, может быть, статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу, естественно, не настаиваю. И о чем сегодня у нас пойдет разговор? Первоначально мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная, показать это на примере Испании времен Франко и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмыслил я и несколько дней назад решил, что все-таки, наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании. Тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сцен в Камбодже или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы это трогать не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 55-го и до сих пор соперничают там друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с Битлз, да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается. Чуть-чуть потом просело США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут и новые Deutsche Welle, и новые романтики, и итало-диско, Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала. Притом отстала настолько, что там такие коллективы, как, например, Taxi the Moon, давайте послушаем.

Довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и на мой вкус только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстро. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джангла и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, жанр гегемонии. И в поп-музыке, и да везде, на самом-то деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна – это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про краудрок, частично касались их выпуски про постпанк, ввиду там определенных культурных и исторических событий. Немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы, на полтора десятилетия. Потом из краудрока, если брать именно немецкую музыку, вышла Neue Deutsche Welle, потом вот эта новая немецкая тяжесть, вот слово последнее я, честно, боюсь даже произносить, техно, там, берлинская, оттуда же. Но проблема заключается в том, что, как-то мы это обсуждали, что вам в 90-х годах, когда вот краудрок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа начала нулевых «Кисограмм».

примеру. Там и дальше были. Долго вспоминать, поэтому название я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну, в общем, короче, ну не немцев в смысле, а название. Страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод, вошла в эту гонку музыкальную, долгое время держала планку, к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь. Но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно там 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока. Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Это вот ФРГ, вот эти все, значит, там, крауд-роки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с крауд-роком точно это такая довольно местечковая сцена, как правило, там какие-то прог-роки играли, хэви-метал, что-то вот в этом роде, но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну. В частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежчица из ГДР в ФРГ, то есть были вот такие вот перебежчики-музыканты, которые хотели реализоваться, но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего, ничем как-то они не отметились, как и весь, до поры до времени весь восточноевропейский блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны. Я понимаю, что я очень много вещей опускаю. Какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки. Откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это, ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка. И начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку, вот в контексте Франции, вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки это всегда была такая, знаете, страна очень самобытной, ну, вообще французы очень большие националисты, они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ввиду там столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колоний приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колоний ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно офранцузить, скажем так, человека вне Франции с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием, да, вот настолько они офранцуживают. То есть язык там у всех французский, там местных никто там не знает, я не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство. Вот французский знают все, то есть эта страна ушла из колоний, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон – это, ну, не круг, а, соответственно, Жак Брель. Да? То есть что такое шансон? Давайте опять же попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в кабаре, в варьете, и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая, на втором месте составляющая была музыкальная, при этом музыкальная она во многом основывалась на такой музыкальной традиции, вот еще времен, наверное, Великой Французской революции, то есть оттуда корнями музыка такая, сохранившая корни определенные, поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то есть я вам вот давайте, ну что-нибудь включим.

fier-moi. То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил, и вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже еще петь не начал. Вот этот эффект, он достигается именно благодаря такому специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills, I want money.

которые так немножечко извращали текста. Скажем так, ну, первоначально брали кавер, все вроде поют, как и положено, но как-то вот очень извращенно. А за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы, но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция страна довольно уникальная именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем, ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да, а Сантана, конечно же, Сантана. А вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами, на самом деле это все продолжается и там, и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп-музыки это касается, и всего другого. Вот, и еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то пойти, мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, всем вам известна.

И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, да, вот так вот, такие вот изобретательные французские господа, значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый, он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример — группа La Femme.

всем вам тоже известная. Вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, который будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это значит что-нибудь другое. Вот, на самом деле можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления, это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме, вот в 22-м году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22-го года, вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую, очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макароникам, к итальянцам. А почему я объединил тематически Италию и Францию? Потому что на самом деле итальянцы действовали примерно по такому же принципу. Послушайте классические там какие-то рок-н-ролльные хиты, послушайте песни, которые пел Адриано Челентано. Вроде то же самое, но с каким-то вот таким итальянским. Он другой флер, но тоже есть свой. Повторяться особо не буду. Практически все то, что я говорил по отношению к Франции, если там заменить слова по отношению к Италии, также применимо. Единственное, что вот если французы прогоняли через эту призму, да, значит, какую-то музыку, то вот итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую, и прогоняли через призму там рока, новой волны и так далее. То есть, условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из Итало-диско, давайте там Маттиа Базар послушаем.

вы сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вот вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего, и переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю. Но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме. Мы должны поговорить с вами о фигуре Франциско Франко, потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франко. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там, 36-й, там, 39-й, 3 года, да, не воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну. Мы сразу после нее начинаем свое повествование. Вот, значит, закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы. Это, кстати, разные вещи. Как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там Муссолини подвесили за ноги уже мертвого, там Гитлер застрелился, его тело сожгли, японцы там, своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал, господин Салазар, да, он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франко сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили, с одной стороны, а с другой стороны осудили. Ну, настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там с 45 по 49, даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе, Америка помогала, на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами. Республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил. И, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР. И, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всячески гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49 года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разруха. Но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся. И на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франко, ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там его финансировать, страна начала выходить из кризиса, и, соответственно, как только она из него вышла, тут же оживились коммунисты и, внимание, сепаратисты. Вот здесь мы переходим к другой немножко теме. Ошибочно считать, что Франко был фашистом. Есть мнение, что был, есть мнение, что не были. Я считаю, что не был. Почему? Потому что фашизм – это идеология, скажем так, прогрессивистская. То есть это была идеология, заточенное под идеологоцентричное государство, где она ставилась во главу угла, где нужно было там отказаться от Бога, от старых традиций, вот строить новое общество, а одну палочку легко согнуть, прут об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в Бога, был очень набожный человек, коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, потому что Франко его послал, он не просто из ничего появился. То есть он уважал все вот эти вот традиции, и для Франко, то есть, ну, чем отличие, условно говоря, между там Муссолини и Франко, да, Муссолини была важна фашистская Италия, вот именно так он ее видел, то есть главная идеологическая подоплека, а Франко, ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс, рыночная экономика, хотя до этого она была плановой, как и там во всех почти фашистских режимах, открыл торговлю со всеми,
потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой, когда Кастро господин пришел. Несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий. Ну, уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет, да, вот, то есть, ну, представьте, что политик старый, который, как бы, ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как положено, он проявил гибкость и перестроил страну вообще на, значит,

в так называемой стране басков, я не знаю, там Басконья, правильно, ну, не готов тут. Давайте назовем ее страна басков, чтобы я не выглядел идиотом, не слышался, вы же меня не видите, да, не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас Коминтерн, они такие, да-да-да, замечательно, вы главное, центральную власть как бы свергните, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме, да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончился, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка, каталанского, наверное, каталонского, короче, вот его. Все говорят на испанском. Это все сделал Франко. Соответственно, все эти замечательные сепаратисты Франко не любят, потому что он им, так сказать, подрывал крылья. Ну, а Франко руководствовался тем, что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны, и вот эти все нам страны басков, страны андалусов, страны каталонцев, страны там еще кого-то, нам вот это все вообще не интересно, будьте испанцами, меня вообще не интересует. И так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франко, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но ее так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и петь запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей – это группы из Андалусии, так называемый андалузский рок или фламенко-рок. Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем андалузский рок группу Триана, к примеру.

чем вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалузских, вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то, и другое. Культурные традиции именно конкретной территории. И именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франко бы это не позволил. В стране басков была, например, группа, очень извиняюсь за произношение, Нику Гряк. Послушаем ее.

не испанец, наверняка как-то он там читается не Гугария или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не Гугаряк у нас она будет. Это буквально левые баскские националисты. Ну, вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своих земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франко это не нравилось, Франко их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело, оно только обретало новую почву, потому что чувствовалось, что само государство, оно слабеет, а если оно слабеет, значит, контроль слабеет, расстрелов уже за это нет, вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось там размышлениями о сепаратизме. Были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, о политичных в формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем. Отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец вот блога про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке. И, как мы уже с вами слышали, англичане, американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке. Ну, условно говоря, там Мадонна, да, которая там мексиканка.

она, по-моему, в 81-82 году дебютировала, вот, она пела на английском языке, там у нее пару песен только есть на испанском, в основном она пела на языке английском. И первый вот такой вот хит международный, скажем так, очень значимый, от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп, испанский, ну, то есть вот ориентированный на вот эту вот латинскую, да, эту вот испанскую культуру, это была песня «Living a Vida Loca».

хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах, да и даже там сейчас, когда там песня Диспозита вышла, условно говоря. Вот это все пошло, на самом деле, от нее. До этого такого масштабного характера это не имело. Ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. Дальше у нас идет страна Швеция. Ну, на самом деле, она идет из Швеции, и Скандинавия. Здесь тоже поговорим поподробнее. Вообще, скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп. То есть, всегда можно было как-то их поделить на две части. То есть, это группа, грубо говоря, на экспорт. А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать, потому что Швеция – это просто самый яркий пример. То есть, это группы на экспорт по всем поп-стандартам Европы. Ну, об

классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они швецы, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то, не то что самобытными, потому что там самобытность, она началась вот чуть-чуть попозже, мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью. Здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа Leather Nun.

такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такое максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делали, скажем так, для души. Да, то есть, как вот дизайнеры, да, они там, или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны, на самом деле, примерно вот в таком диапазоне держались, где-то до 90-х годов, а в 90-х годах что произошло? Вторая волна black metal, конечно, скандинавская волна, тут у нас уже и норвежцы, и шведы, и финны, датчане, тут все просто подключились, погнали играть, и тут пошли вот эти black metal, скандинавские metal, там, викинг, кор какой-то там, то есть там, вот это все прям валилось. И во многом сейчас именно с этим ассоциируются скандинавские страны, именно с такой музыкой. Можно сказать, что она такая у них стала практически национальная на самом деле, потому что они в этом абсолютно хороши. Все у них получается замечательно. Как мне кажется, именно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую там финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны black metal эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными. И, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. Авичи, электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods.

например, румынская техно, про которую мы с вами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, ну, тоже Пластик Бернар, который у нас играл. Периодически что-то бывает, да, но в целом, скажем так, довольно периферийная музыка. Кто-то вбивается в люди, много чего интересного там есть, если порыть, но это не, скажем так, не музыка первой волны, вот первого и второго эшелона, это уже периферия. И на самом деле периферия примерно такая же, как, скажем, Азия, например, именно в музыкальном плане. Не такая экзотика, как многие страны, но, тем не менее, периферия. Здесь довольно быстро, потому что, опять же, во-первых, нас немножечко поджимает хронометраж, а во-вторых, потому что здесь нужно останавливаться на каждом коллективе поподробнее. Но все эти страны, в принципе, можно объединить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального, в отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов. К ней был большой интерес рекорд-лейблов, от продюсеров и так далее. Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция. Это группа Лайбах и их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Opus. Звучит он вот так.

целом, что здесь можно сказать? То есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены, как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичме, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот в, тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот чуть дальше от стран Западной Европы, которым мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе, думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе, ну, будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие страны, люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну, я имею в виду не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их, скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последний у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть вот показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не туда. Тема большая на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, а рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголи по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд, да, по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило с советской, на самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну, он будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был «Стиляги», ходили в красном, что-то танцевали под джаз, там что-то все у них там замечательно. Еще «стиляг» называли «Папина Победа», была такая машина «Победа». А стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там, с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как-то вот у них получилось, интересно. Стиляги – это золотая молодежь 50-х годов. Дети высокочинных людей, да, партноменклатуры, академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все коммунилины, все при деньгах. Все при связях, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они так же, как рок-н-ролльщики, помните, мы об этом говорили, хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа, они ввозили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копирование, знаете, вот кто что слышал? Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен вот, значит, в СССР, был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать, опять же, фарцовка и так далее, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании, то есть они видели картинку как там и хотели быть такими же. Ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок-н-ролльных, джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно, ну, типа там «Машина времени», а начали активно осваивать наследие хипарей и «Лето любви». Вот тогда уже пошли свои песни и каверы, значит, хотя бы каверы, да, на песни, скажем так, иностранные.
Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся, вообще никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что, несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но, ориентируясь на них, убеждалась, скажем так, ну, как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры и не хотела иметь с ней ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто там только людей резали, насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку. И вот только-только там появилась вот эта вот советская эстрада, а надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов, ну где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле, она была вообще очень высокого уровня, да, ну там, понятное дело, что можно там смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее, вот это все, конечно, можно смеяться, да, но были там и был тот же Хиль, да, то есть были там интересные люди с поставленным вокалом, с какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкальной, мы сейчас о музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской и европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, это все копирование, оно происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то, ну, вот эту призму. Вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто все, что вы знаете, там, воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо, по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает, пластинки стоили дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем, потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там замечательные группы, типа там коллектива из города Харьков под названием «Коллежский асессор».

0: То есть были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в Туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке, сейчас не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там, опять же, что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что не мог себе купить барабаны, гитару. Порог вхождения был высокий, именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной, значит, самобытности, что мы будем вторыми Битлз, если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет, потому что зачем вам вторые Битлз, есть первое. Ребят, до свидания. Вот эта вот ошибка, бездумное копирование в угоду своему представлению о моде, без какого-то анализа, без добавления своего, оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся, когда у нас по факту самобытных коллективов, вот, ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова «самобытный», интересных коллективов, не похожих на другие, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один и тот же трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением, их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот 10-е года дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Ярлицков. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Это подкаст радио.
1: Монеточка. Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
2: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
2: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
2: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
2: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом наша жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчила. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
2: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
1: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
2: Да, она отбила 35 евро.
1: Да.
2: Осталось немножко.
1: Да.
2: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
1: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
2: Туры.
1: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
3: Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
4: Ай, идеальненькая малышка. Господи.
1: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
5: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено?
1: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
1: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
2: Лоу-фай, хип-хоп.
1: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
6: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорит, что надо готовиться.
2: А куда ты хочешь поступить?
6: Скорее всего, в вышку или в ГИТИС на сценарий.
1: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
2: Ты же хотела вообще стать учителем.
1: Конечно, да я и до сих пор хочу, ты понимаешь? У меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила, я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
2: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку. Я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию. Пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
1: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
2: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
1: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
2: Не, ну, на самом деле, у меня три специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
1: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
2: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
1: Вот это именно то, что
2: это,
1: ты делаешь.
2: Это то, что я делаю.
1: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь в себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая маленько, где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
2: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
1: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил.
2: Это что ты имеешь в виду?
1: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
2: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
1: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
2: Внушить?
6: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
2: Да.
1: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
2: В Уральский?
1: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
2: Обойти их со спины.
1: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное, чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих интервью.
2: А я, мне кажется, даже помню это интервью.
1: В каком-то, знаешь, темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
2: А сейчас?
1: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
2: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
2: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
1: Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы. Но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то. Что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрений, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночи не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
2: Но ты тоже винтик в нашей системе.
1: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
2: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
1: Да.
2: Короче, творчество ты не любишь, да?
1: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
2: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
1: как
2: вот.
1: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
2: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт покажет, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
1: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
2: Да?
1: Эти правки, это техзадания. Ох, они же еще все время...
2: Ты же бесилась, я помню.
1: Да не, Витя, а чего ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
2: Ну, у меня тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо. Ну, просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
1: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное? Когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
2: конечно,
1: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально. Да,
2: добавить атомный взрыв.
1: В конце, да.
2: Спой.
1: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
2: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
0: Блин, работает! Оно работает!
7: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
1: Привет!
7: Привет!
1: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
7: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
1: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
7: Да, именно так. Просто надо кайфовать, вот и все.
1: Даже на ЕГЭ. Слушай, ты знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
2: Просто это так давно со мной было, вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
1: Это было уже... Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
2: нам привезли сломанный пульт.
1: Да.
2: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них — это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой — это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, И надо встречать их с улыбкой.
1: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора, полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут послушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
2: Невкусная.
1: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
2: А на кого ты собираешься учиться-то?
7: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
2: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
7: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
1: Не мог.
2: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
7: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
2: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
1: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
2: Хлопья, serial, да?
1: But me, я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
2: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
1: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам, это, держать контакт, так скажем.
7: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
1: Хорошо.
2: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
1: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
2: В чей?
1: В свой личный собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делаю, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
2: Использование или написание?
1: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
2: Конспект. Конспект.
1: Только конспект не такой, который просит учителя, а который тебе лично самой удобно. Потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
2: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
1: А что просто... тебе мешало?
2: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
1: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
2: Я приходил в школу, и я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
1: Ну, это просто мы с тобой весь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю.

0: Волнуемся сами.
1: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому на самом деле это не мешало.
0: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент и его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык, и он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то супер очаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, интереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
1: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
2: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
0: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому тебе желаем двойной удачи.
1: Двойной пятерки.
0: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают так, что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
1: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
0: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
1: Тебе давали шоколадку?
0: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
2: И уснуть на экзамене.
0: Да.
1: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
2: Нет.
1: Повезло.
0: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
1: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
0: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
1: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
0: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню вот это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
1: Педаль или нога?
0: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год. Вот. Ужас.
1: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
0: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
1: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
0: Вот этих страшных экзаменов

0: стресса. Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса, иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешься сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
1: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
0: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
1: вышла с экзаменов.
0: Вышла с экзаменов, мне было так хорошо, реально, птички поют, все так

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: кабинете. К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко, да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Ну, тогда что? Тогда получается, что я готова. Смотрю, вроде запись идет, вроде все хорошо, вроде все должно быть в порядке, поэтому...
2: Так, сейчас я себе тут чуть-чуть настрою, чтобы мне удобно было смотреть, видеть, да и в целом жить.
1: Но план у тебя чудесный, мне очень он нравится, очень хороший. Но главное, чтобы по сути, да, по сути дела...
2: Хлопаем на раз, два, три, да?
1: Хлопаем, хлопаем, раз, два, три.
2: Раз, раз, два, два, три.
1: По модному времени.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговор. А кто у нас там на другой стороне земли, в Соединенных Штатах, Соединенной Америке?
7: Так это же я, Анна Веленская. Это я.
2: Музыковед и прекрасный человек, как мы тут тебя уже не раз идентифицировали.
7: Точно, давненько мы друг друга не хвалили в этом подкасте. Ну, сегодня такая добрая тема, что можно и похвалить.
2: Да, давай, собственно, о теме. Чуть больше месяца назад мы записывали выпуск про эзопов язык. И ближе к финалу, послушав песню «Мэри Гу», Аня очень удивилась, что, оказывается, вот бывает такая гражданствующая попса. Я тут же отреагировал, и черт же меня дернул эту самую попсу защитить. И я запитчил целый выпуск, посвященный антивоенной поп-музыке. Питчу выпуск про попсу. Ань, давай сделаем выпуск про антивоенную попсу.
1: Думаешь, наберем на выпуск?
2: 100%, клянусь честью.
1: Да ты что, серьезно, что ли, думаешь? Ну тогда давай делай, тогда надо тебе будет мне помочь. Потому что я вот таких ярких примеров больше не встречала. Ну давай.
2: А найдем, найдем.
1: Давай, давай, давай. Классно.
2: Ну и в общем, как часто это с нами бывает. Сначала мы выбрали тему, согласились с ней. А потом обнаружили себя в некотором терминологическом тупике. Или, по крайней мере, ловушки. Что мы вообще считаем поп-музыкой? Что у нас такое попса? Ань, ты как понимаешь этот термин? Поп-музыка.
7: Наисложнейший вопрос. Хуже он мог бы быть. Только если бы ты спросил меня, чем поп-музыка отличается от рок-музыки.

0: Пойдем по порядку. С точки зрения музыкальной теории, поп-музыка — это что? Это музыка с определенной формой, набором инструментов, точнее, не инструментов, а слоев, которые отвечают за разные музыкальные роли. А инструменты могут эти слои по-разному окрашивать. С вокалистом, с группой в куплетно-припевной либо строфической форме. И сделана эта музыка по определенным канонам. Неточным, весьма размытым, но служащим одной единственной цели. Чтобы слушатель, как можно более широкий слушатель, широкий в смысле массовый, полюбил эту песню, как-то сэмоционировал на ее припеве, запомнил и обязательно вернулся к ее прослушиванию. То есть это музыка, которая сделана некоторым идеальным образом, чтобы ты захотел послушать ее вновь.
1: Если вот, это, наверное, мне кажется, самое важное, да? То есть это поп-музыка, это музыка, которую буквально пишут, чтобы она была популярной. То есть это музыка, которой без слушателя никуда.
0: Получается, что так, но тут же мы выясняем определенный парадокс. Потому что, например, рок-музыка, она ведь тоже пишется не для того, чтобы все ее не слушали. Я думаю, что рок-музыкант даже с самой-самой длинной челкой и самым-самым перегруженным звуком и страшным все равно хочет, чтобы его творение услышало как можно больше людей и полюбило его. Но как будто бы он действует не такими путями, как поп-композитор. Он достигает этого по-другому, наоборот. То есть добавляет шершавости, какой-то несовершенства специального. Но я думаю, ты замечал, да, в рок-музыке часто есть такое вот средство выразительности, которое специально создают несовершенство. И парадоксальным образом отсеивает тех людей, для которых это как-то слишком, и привлекает тех, кому это нравится. Ну, как будто бы по-другому немного действуя.
1: Да, хотя тоже, ну вот не хочется сейчас уходить, конечно, в разбор рок-музыки, но с точки зрения тех принципов, которые ты сейчас озвучила, и с которыми я, в общем-то, согласен, получается, что, например, группа «Кино» с продюсером Айзеншписом, куплетно-припевной формой, довольно такими там незамысловатыми порой мелодиями и сознательно вот простыми фразами, да, ну в чем вообще ценность поэзии Виктора Цоя в такой кажущейся простоте. Это как будто бы поп-группа получается, «Добрый вечер». А какая-нибудь «Гражданская оборона» или, например, Сергей Курехин, значительная часть музыки которого, ну как бы просто не записана, это уже никакая не поп-музыка, это там рок-музыка, панк, авангард, что угодно.
0: А вот заметь, я ничего не говорила про степень простоты. Лихо ты это придумал, конечно. Да, поп-музыка вообще-то бывает очень сильно сложной, наверченной, накрученной. Вот я сейчас вспоминаю какие-то композиции, которые исполнял Фрэнк Синатра, и там ох-ох-ох, аккордов-то много как. А для меня, как ты знаешь, это главный показатель качества музыки. Большое количество аккордов в ней. Нет, я, кажется, понимаю, ты имеешь в виду скорее не простоту, а может быть монотонность в вокале, в высказывании, в каком-то смысле. В этом смысле, наверное, да.
1: Нет? Я имею в виду именно простоту, потому что, видишь, та самая ориентация на слушателя, которую мы как бы возвели в фундамент поп-музыки, она все-таки предполагает удобство прослушивания для этого самого слушателя, для публики. И именно поэтому она не может быть слишком сложная эта музыка, слишком замороченной, слишком авторской. Автор должен держать в уме, что это кто-то будет слушать, и он должен держать в уме цель, что этих кого-то должно быть много. Понимаешь, это как бы коммерческое кино и авторское кино. Автор может позволить себе, не знаю, на деньги какого-нибудь мецената или на свои скопленные, или на мобильный телефон, вот снять все, что угодно, съездить с ним на фестиваль в Локарно и счастливо с этим жить. А как бы студия Marvel или там Universal себе этого позволить не могут, потому что это индустрия. И вот мне кажется, поп-музыка как раз, ну, это она должна быть частью индустрии. Она не может противопоставлять себя индустрии, только если как вот некий поп-ход. Поэтому практически обязательное условие в поп-музыке, всегда есть исключения, конечно, но практически обязательное условие — это продюсер, это стратегия дистрибуции. То есть отчасти поп-музыка, получается, это еще такой индустриальный термин, не только музыкальный.
0: Да, чтобы отличить рок-музыку от поп-музыки, нужен не только музыковед. Что-то там есть и еще, помимо всяких аккордов. Эх...
1: И забегая вперед, вот прям возьму и сразу озвучу некоторый вывод сегодняшнего эпизода. Несмотря на весь мой оптимизм вот в том самом выпуске про эзопов язык, как бы ресерч показал, что действительно очень мало антивоенной современной поп-музыки, актуальной, да, связанной с войной в Украине. Именно потому, как мне кажется, что поп-музыка слишком коллективное действие. Слишком много людей должны взять и сказать: «Ах, была не была, ну как бы выступаем против войны». И продюсер, и музыканты, и композитор, который, как правило, в поп-музыке не исполняет, и автор песен. И это как бы целый заводик должен взять, подписаться под все сопутствующие риски. Это не то, что вот, ну да, как бы рэпер с микрофоном или рок-музыкант со своей группой, которая вся музыка завязана на этих там 4-5 человек, принимают решения. Это гораздо более как бы серьезное предприятие. И поэтому там так мало антивоенных песен.
0: Мысль потрясающая. Я о ней даже не думала, честно говоря. А ведь и правда, те данные, которые долетали до меня из мира, говорят о том, что этот маленький заводик испытывает большие проблемы, если даже хочет сделать антивоенное высказывание. Однажды мне писал молодой человек по имени Илья, музыкант, который свою музыку пытался промоутировать, и он мне и сказал, что его песни с антивоенным смыслом на радиостанции не взяли. Даже не на радиостанции, на лейблы. Я, признаюсь, плохо в этом разбираюсь, именно в том, в каком порядке кто что делает из дистрибуторов. В общем, короче говоря, и ведь и правда, поп-музыканты зависимы от этого.
1: Не то, что там у них, потому что на Западе традиция антивоенной музыки, она как раз, ну, как бы идет нога в ногу с развитием самой музыки. В выпуске про Вьетнам отсылаем туда всех наших слушателей. Мы говорили про антивоенный соул, антивоенный фанк, антивоенную поп-музыку, действительно связанную с войной во Вьетнаме. Ну и вот сегодняшний наш выпуск я бы хотел начать, по крайней мере, музыкальную его часть, с их опыта, как говорится. Что там у них? И там выбор, конечно, огромный. Вот что нам взять как образец? Поэтому я решил взять то, что называется «Королей». Король поп-музыки Майкл Джексон, королева поп-музыки Мадонна. Давай с них и начнем. А конкретно с не просто с Майкла Джексона, а с его этой мальчишеской группы The Jacksons и песни «Man of War».

0: И что характерно, Аня, вот мы послушали сейчас эту песню, она действительно написана, конечно, никакими не Джексонами. Ее написал Кеннет Гэмбл, Леон Хафф, то есть у нее есть авторы. Другое дело, что песня эта, ну, как бы выступает против абстрактной довольно войны, что более, как мы понимаем, безопасная территория. Но что тебе есть сказать про музыку? Действительно ли это прям поп-музыка, поп-музыка, попса-попса?
1: А вот ты знаешь, я бы так не сказала, что это поп-поп-музыка, несмотря на всю расплывчатость этого определения. Мне кажется, что эта музыка написана как джазовый стандарт. Вот есть такое понятие джазовый стандарт. Это определенная последовательность, созвучие, форма, да, такой период, который повторяется, как строфа, и в него добавляются новые инструменты, новые голоса, какие-то партии варьируются, но костяк остается прежним. Джазмены в этот момент много импровизируют, делают разные обработки той изначальной, не знаю, позиции, которая была придумана, а музыканты, там, поп-музыканты поют по-разному, с разными словами. Это тоже, знаешь ли, вариант варьирования одного из слоев. И здесь есть одна большая-большая последовательность, очень красивая, очень тоже и джазовая по-своему, я имею в виду последовательность аккордов, с тем, что называется отклонение в минор. Когда нам тепло-тепло, потом вдруг, ой, а что это тут случилось? А это укол горечи, и вот мы уже уходим в минор, но потом возвращаемся. И вот мы уже снова отклоняемся, но теперь в другую тональность. О боже, что же будет дальше? И вот мы возвращаемся, и получается очень красивая прогулка. И потом эта последовательность повторяется, меняются инструменты на фоне. Появляются голоса, появляются скрипки. Помнишь, да, там такая линия особенная, это скрипичная. И все это продлевается с разными словами до момента, когда в конце идет па-пам-пам. Такое окончание из 80-х. Очень уютное и такое, которое сегодня, по-моему, уже никто не практикует. А зря. Оно очаровательное. Так что мое мнение такое. Это поп-музыка, которая изначально написана в форме джазового стандарта. Только, возможно, в ней более поп, наличие голоса, слов, некоторая приглаженность, не такая сильная вариативность в инструментальных партиях. Но по смыслу вот очень многое там есть от джаза.

0: поп-музыка 60-х, 70-х, она что только в себя не включала. И джазовые аккорды, и соул, и R&B, и все это вот там как раз замешивалось и превращалось в поп-музыку. И вот действительно тогда поп-музыка — это индустриальный термин. Jacksons, да, до этого Jackson 5, это же группа буквально, ну, сделанная большим взрослым отцом семейства. Он своих детишек собрал, они начали записываться, он их продвигал на всякие телешоу. Ну, то есть это как бы вот стандартный путь попсы-попсы. Потом Джанет Джексон, Майкл Джексон, ну и некоторые другие Джексоны делали сольные карьеры, более, наверное, ну, как бы такие вдумчивые, более сложные. Но Джексонс, ну, как бы куда, казалось бы, попсовее.
1: А я правильно понимаю, что здесь мы ставим гипотезу, что антивоенное поп-музыкальное высказывание будет пацифистским, а не впрямую антивоенным, что это будет скорее, как ты говоришь, обобщенная позиция про мир во всем мире, про то, что воевать плохо, цветы вместо пуль и что-нибудь такое.
0: Разные случаи. Вот Джексоны выступают против абстрактной войны, а знаменитая песня American Life Мадонны, выпущенная в 2003 году, она как раз понятно, какой войне посвящена. И да, это, конечно, идея пацифизма, но Мадонна выступает против войны в Ираке. Причем с этой песней есть небольшой трюк. Она в большей степени антивоенная за счет своего клипа. Но мы понимаем, что когда Мадонна пишет альбом, и опять же у нее здесь есть соавтор, по меньшей мере, а скорее всего человек, который, ну, как бы приложил главные усилия к созданию и музыки, и текста, это Мирве Ахмадзай, французский такой продюсер и сонграйтер. Понятно, что когда Мадонна создает такой альбом и пишет такую песню, она понимает и какой примерно будет на нее клип, и как эта песня будет звучать не только музыкально, но и публицистически. Do

0: Мне тут стало интересно посмотреть, есть ли тут антивоенный посыл в словах. Я загуглила перевод, и, как мне кажется, эта песня критикует действительность американской жизни и гораздо больше, чем войну. Потому что она говорит, что она пьет двойную порцию кофе с соевым молоком. Чувствуя, что это как будто бы такой легкий камушек в огород людей, которые ходят по Нью-Йорку исключительно со стаканчиками с кофе.
1: Это ты сейчас, видимо.
0: Да. В общем, короче говоря, что она пробовала быть мальчиком и девочкой. Может быть, здесь и такой смысл тоже есть. И, короче говоря, и про то, что она не христианка и не иудейка, а просто живет американской мечтой. Короче говоря, никаких антивоенных слов здесь нету, а клип действительно довольно яростный. Ого.
1: Ну, видишь, мы не можем игнорировать клип, во-первых, потому что это, ну, прям такое целостное произведение, песни и клип. А во-вторых, мы не можем игнорировать год выпуска. И когда человек поет саркастическую песню об американской жизни, об американской мечте в 2003 году, ну, как бы понятно, что в этот момент происходит в главных вечерних информационных программах и на первых полосах американских газет. Да, это действительно война, это война в Ираке. И Мадонна как бы высмеивает у американской жизнь в тылу, да, спокойную, с такую где-то жизнь яппи, жизнь хипстерскую, она, конечно, тем самым как бы показывает, а вообще-то на другой стороне света мы воюем, мы убиваем. Ну, как бы я слышу эту песню именно так.

0: хочу еще пару слов сказать по поводу того, как песня сделана, потому что это тоже интересно. Ты чувствуешь, что звуки электронные, которые там использованы, они какие-то особенно искусственные? Ведь электронные звуки могут быть разные, они могут быть как-то ближе к природе, ближе к человеческому голосу, а здесь это прямо вот вопиющая электронность. Но ведь и в голосе Мадонны есть маленькая деталь, которая не позволяет нам до конца поверить, что ее голос настоящий. Она обрезает себе окончание фраз, так как в жизни мы не разговариваем. Всегда же есть этот призвук, когда певец хочет запеть, там дыхание берет, и в конце, когда сходит на нет, и снова берет дыхание. А у нее в партии все это дело чик-чик-чик-чик-чик. И осталась только некоторая роботическая точность и искусственность, такая выхолощенность в ее партии. Это только в куплете. А в припеве, наоборот, все резко становится более тихим, более натуральным, естественным. Вся эта обработка становится какой-то более нежной. Как будто контраст состоит не в том, чтобы выйти из нежности и тишины в эмоциональную какую-то кульминацию, а наоборот, выключить искусственность и прислушаться к чему-то настоящему. То есть это такой интересный прием. Мне показалось, что таким образом она еще и пародирует искусственность и то, про что ты говорил, только у себя в обработке голоса. Я такое очень ценю, когда музыка метафорой повторяет смысл песни, но как-то по-своему, чисто музыкальными деталями.
1: Тогда, видишь, Ань, я еще специально выбрал эти песни Джексонов и Мадонну как некие два полюса поп-музыки, потому что Джексоны для меня, несмотря на все эти джазовые элементы, которые ты в них нашла, они мне все равно кажутся довольно музыкой, простой. А Мадонна — это прям хитрая поп-музыка. Это такой авангард стиля в поп-музыке. Это женщина, которая нанимает самых дорогих сонграйтеров. Это женщина, которая пишется на самых дорогих студиях и может позволить себе там любые примочки, любые вариации с голосом, хватать самые там передовые тренды. А Джексоны — это, такой семейный бенд.
0: Мысль суперинтересная. Мне сразу захотелось рассмотреть поближе музыку Мадонны, потому что, не знаю, поверишь или нет, но я всегда ее немного списывала со счетов. Мне как раз казалось, что музыка Мадонны очень усредненная поп-музыка того времени, просто задающая тренды. А у Джексонов какая-то там все время хитринка есть, связанная с внедрением джаза, соула и всего такого, с чем нужно поковыряться в музыкальной ткани. Но ты сейчас разрушил мое представление об этом. Короче, я посмотрю подробнее потом, пока нечего мне тебе здесь ответить.
1: Ну что, идем в наши границы, Ань, в родную Россиюшку. Но давай посмотрим чуть-чуть назад и обернемся к такому странному явлению, как эстрада. Это, видишь, у нас не поп-музыка, не попса, не соул, не R&B, а советская эстрада. Отдельный специальный жанр. Тут тоже у нас есть два безусловных хайлайта. Ну и первый из них — Иосиф Кобзон, король советской эстрады. Послушаем песню на музыку Александры Пахмутовой, стихи Николая Добронравова. Исполняется композиция «Пока не поздно».
2: Пока планета еще жива, пока солнце мечтает весны, на жизнь предъявим свои права, пока не поздно

0: Ну что, Ань, советская эстрада, что скажешь? Попса не попса?
1: Вопрос непростой. Я бы ответила на него так. Абсолютно точно, эстрада — это поп-музыка. Но ты чувствуешь, что по звучанию, по звуковому облику, она совершенно не похожа на то, что мы называем поп-музыкой сейчас или то, что писалось в то время на Западе. Там совершенно другие каноны, может быть, ориентиры музыкальные, набор жанров, которые легли в основу того, что мы слышим. Эстрада — это не единичный случай, когда такое происходит. Когда мы, говоря поп-музыка, имеем в виду, что в Советском Союзе она звучала по одному, а в это же время в Америке совершенно по-другому. Настолько, что даже не хочется их в один жанр помещать. То же самое происходило и с рок-музыкой, ленинградский Свердловский рок-клуб. Помнишь, может, ты видел видеофайл, где Борис Гребенщиков приезжает в Америку и сидит на лейт-найт-шоу, и его там как раз спрашивают про рок-музыку, и для них все это такая диковинка, и что это рок-музыка такая, почему она так звучит. И тот же самый
0: примерно
1: было.
0: Да-да, я слышал, а он им отвечает, что у нас-то поинтереснее будет.
2: Are you making a lot of money doing this? Well, does that trouble you? Because, as you know, here in the United States and other places, rock and roll people who are successful make huge sums of money.
3: Isn't it why rock and roll here is so boring?
2: Well,
3: but it is.
2: Making friends all over the world.
1: Короче, и с академической музыкой тоже такая же история, да, как будто бы симфония Шостаковича по звуковому облику совершенно не похожа на симфонии его современников, которые не жили в Советском Союзе. Ну вот такая получилась особенная история. Если ты создаешь некоторую искусственную изоляцию, как будто запускаешь ветвь музыкальной эволюции в искусственную сторону, в контролируемую, в экспериментальную, то при тех же целях, тех же, может быть, широких жанрах, у тебя будут получаться совершенно другие результаты с другими инструментами, аккордами, смыслами, ритмами. Вот про ритм еще мы сейчас поговорим в контексте песни Кобзона. При этом каркас жанров будет сохранен. Понимаешь, вот такая особенная была советская музыка. В каждом-то жанре она была не такой, как у ее коллег везде-везде.
0: А позволь, Ань, я со своей стороны выскажу, может быть, как бы парадоксальную теорию, но что-то я в нее верю. Мне кажется, что советская эстрада не является поп-музыкой, и знаешь почему? Именно потому, что она не соответствует тому принципу, который мы с тобой проговорили в самом начале сегодняшнего эпизода. Это как бы верховенство публики. Вот в советской эстраде этого нет. Там есть верховенство худсовета,

0: могут, да, и они там выбирают что-то действительно где-то проще, где-то сложнее, где-то интереснее. Но как бы это вот такая универсальная музыка, и поп-музыка становится универсальной музыкой. То советская эстрада — это музыка, устраивающая худсовет. И именно это делает ее эстрадой.
1: Мысль супер, я пока не очень знаю, что делать с ней в своей голове. То есть я с тобой согласна, но как будто бы немного все время вот у меня есть этот протест против того, что мы назначаем музыке жанр или делим ее по жанрам не из музыкальной ткани, а по причине внешней. Но, пожалуй, ты прав, здесь по-другому никак. Но мне никак-то не получится тогда прокомментировать. Нет,
0: уж ты уж комментируй,
1: сложно.
0: Пожалуйста, но это потому что мысль. Комментировать получается, тут что... есть что. А
1: да,
0: есть
1: да,
0: что
1: да.
0: комментировать.
1: Слушай,
0: потому что, Вот смотри, я вырос, мне бабушка с детства говорила, что была великая композиторка, там, Александра Пахмутова, почему была, есть. Был великий поэт-песенник Николай Добронравов, там, Давид Тухманов и так далее. Вот весь этот, как бы, иконостас советских композиторов. Они вообще хорошие композиторы. Ты скажи, вот пока не поздно, это хорошая песня? Она интересная? Она тебе музыкальна? Ну, как бы, как-то тебя возбуждает?

0: Да хорошие, хорошие. Точно хорошие. Вот я сейчас даже как-то порылась в своей голове. Ну, песня интересная со всех сторон. Классно сделанная. Другой вопрос, что меня вызывает легкий внутренний протест. То, что я слышу там небольшие нотки пропаганды. Но ведь и пропагандистская музыка может быть хорошей. Я весь 2022 год потратила на то, чтобы попробовать примириться с этой мыслью, изучить то, что такое действительно бывает. Но что делать? Хорошее, хорошее. Я не изучала музыку Пахмутовой конкретно, но, например, конкретно и много изучала музыку Таривердиева. И он тоже ведь, получается, писал киномузыку в таком поп-стиле, в стиле советской эстрады, которую мы теперь выделяем отдельно от общей поп-музыки с твоего посыла. Мне нравится эта гипотеза. И да, замечательная музыка. В ней есть моменты, когда ну, такой, то, что греет мне душу, то, что позволяет мне сказать, что эта музыка хорошая, когда музыка с помощью своих собственных музыкальных метафор подчеркивает смысл слов или вносит туда еще один слой. Короче, не является просто подложкой, а является еще и с таким самоценным сообщением. У Таривердиева таких примеров точно есть. Значит, если говорить конкретно про песню «Пока не поздно» Иосифа Кобзона, то, ну, не знаю, там такой сильной метафоры нету, но эмоциональная динамика в этой песне точно смысл слов подчеркивает. Я думаю, ты слышишь, что там есть какая-то сложность, маршевость, обязательные такие советские окончания, которые приводят нас к какой-то мысли. Вот когда
1: поют... А почему маршевость — это сложность? Ань, прости, я тебя
0: перебью. Нет, это через запятую, это через запятую. Маршевость — это как раз не сложность, но сложность — это сделать так, чтобы ты начал не маршево, а потом вдруг оказался в маршевости и этого не заметил, например. Понимаешь, какая штука? Чтобы ты потом вдруг не понял, почему тебе вдруг стало торжественно и хорошо. И вдруг ты родину больше там возлюбил в этот момент. Вот это и есть, ну, классная сложность, когда вдруг проступает слой, который был незаметен в начале. Не так, как песня, которую мы разбирали в прошлом серии подкаста, когда маршевость — это конкретный такой диссонанс, прием, который в уши лезет. Это тоже классно. Но я имею в виду, наоборот, подспудное такое, вот когда она туда влезает. А сложность здесь в другом. Здесь гармонических сложностей ого-го-го-го-го-го, очень много. Это, по сути, наследование академической традиции. Эта музыка написана даже сложнее, чем многие академические романсы. А уж петь ее, я подозреваю, еще менее просто. Сколько там работы с регистрами, каких-то скачков. То есть это в действительности довольно непростое произведение искусства.
2: Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву.
1: Ты сейчас описывала советскую эстраду с точки зрения ее какого-то монументализма, качества, обращения к академической музыке. Я понял, что у советской поп-музыки, да, или эстрадной музыки много общего с советской архитектурой. Вот такой тоже этот сталинский ампир, монументализм. Хочется сделать на совесть. Раз уж как бы нам все карты в руки, раз уж никто нам не помешает сделать эту песню популярной, то сделаем мы ее такой.
0: Да, и, возможно, это то, что...

0: сейчас печалит людей пожилого возраста, которые не понимают, почему поп-музыка в рыночной экономике становится очень упрощенной во многих местах. А темы ее становятся более эмоциональными, про любовь, рифма попроще, звуков поменьше, раздел покороче, потому что советская эстрада действительно монументальная и сложная. И они говорят о том, что попса отупела, и что все стали слушать глупую музыку. А на деле как будто бы это история про рыночную экономику и не совсем рыночную. Что все-таки люди, если им есть из чего выбирать, такую сложную композицию не выбирают. Может быть, в этом и была идея советского государства по воспитанию некоторого музыкального вкуса, чтобы люди слушали сложную эстраду, в которой бы еще немножко было и светлого, и идеалистичного, и капелька маршевости.
1: Не может быть, я думаю, так и есть, если честно. Давай еще одну важную советскую песню послушаем, антивоенную песню Софии Ротару. «Принцесса», «Королевна», тоже советская эстрада, «Аист на крыше». Музыка Давида Тухманова, между прочим, а слова Анатолия Поперечного.
2: Чудился

0: Ой, это очень интересная песня. Вот ее начало мне очень напоминает какой-то средневековый танец, какую-нибудь павану или гальярду. Чувствуешь, там есть такие звуки странные, с упиваниями, как будто что-то сыграно на народных инструментах. И в целом песня выдерживает стиль с отсылкой к старинному, к вечному. Я думаю, здесь такая задумка. А потому что там очень много барочного в музыкальной ткани после. Вот зачем это сделано? Ну вот у меня только две гипотезы. Первая — это то, что провечная. А второе — то, что из-за этого вся песня для меня звучит как что-то из советских мультиков про, возможно, принцесс в средневековых замках, про Золушку или кого-то еще. И как будто создает некий такой даже почти детский образ. Здесь мне вспоминается наш разговор о том, что антивоенная в музыке Советского Союза часто была детским, про «Пусть всегда будет солнце», про какие-то песни из мультиков. И вот для меня эта песня как будто бы скорее из той сферы, чем из такой взрослой и, может быть, с капелькой милитаризма музыки. Нет, для меня это что-то вот такое сказочное.
1: Ну и заметь, что советская эстрада, советская антивоенная эстрада — это действительно всегда история про некий мир в долгую, про будущее, про избежание ядерной катастрофы. Ну, вообще-то, если честно, гораздо более гуманистический посыл, чем нынче у пропаганды.
2: Да и Россия — единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
1: И вот, возможно, ты хотела спросить, а возможно, наши слушатели, вы говорите о советских королях и королевах, поп-музыке, эстрадной музыке, прошу прощения, а где же Алла Борисовна Пугачева? Где ее антивоенные песни? Хочешь ты об этом спросить, Аня?
0: Ну-ка давай, где же ее антивоенные песни, Максим?
1: Черт знает где, Аня, антивоенные песни Аллы Пугачевой. Зато у нее есть вполне себе провоенная песня. Чуть-чуть забежим вперед и давай поставим ее прямо сейчас. В 2015 году, между прочим. То есть уже после Крыма, после 14-го, уже после этой так называемой «Русской весны» была эта песня Аллы Борисовны исполнена.
3: Война — слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землёй прибрала и рано кровью точила мужские тела добила.
1: У этой песни очень интересная история, собственно, ее возникновения. Автор слов и музыки — псковский кузнец Евгений Вагин, который то ли на каком-то концерте, то ли при случайной встрече с Максимом Галкиным подарил ему выкованную им розу для Пугачевой, подкову на счастье для семьи и диск с песнями. И Галкин, как честный человек, этот диск передал Пугачевой. Ну, по крайней мере, как бы вот у этой песни такая легенда. За что купил, за то и продаю. Никто ее не опровергал. Пугачева диск послушала, выделила на нем песню «Война». И вот «Добрый вечер» исполнила ее в 2015 году.
0: Ну, дела.
1: Ну и песня-то говно, если честно.
0: Ух, слушай, ты, как всегда, рубишь с плеча. Ну, почему нет? Мне нравится эта твоя черта. Она очень искренняя, очень честная.
3: Это

0: Странная какая-то песня. Ну ладно. Почему странная? Потому что я вот не знаю, провоенная. Ну да, она провоенная получается. Она немножко восхваляет войну, причем делает это в каком-то довольно странном блатном ключе. Здесь есть несколько таких блатных формулировок. Например, «по бабьи». Ну ладно. Или вот там «в душе пуля дура остыла». Ну хорошо. Пуля дура — это обычно чувствуешь, да, такой немножко тюремный жаргончик какой-то. Вот два слова, в которых есть какая-то рифма, которая все время...
1: Пуля дура, штык молодец, ну здрасте. Мне кажется, это вполне себе такое красноармейская история. А уж после того, как она была рэпером Хаски воспета...
0: А, ладно, согласна, согласна. Ну, короче, как будто бы вот есть немножко момент такой лексики. Но где точно есть блатное, так это в, как раз ну, в музыкальной ткани. Здесь, например, аккорды построены так, что сначала идут два, а потом два в таком же соотношении друг с другом, но на ноту ниже. Получается секвенция, то, что называется секвенция, когда у нас есть повтор на другой высоте. И вот эти секвенции с определенными взлетами мелодии, их не было в российской, русской, не знаю, в царской империи, в музыке вот такой, до того, как в нее не вмешалась, например, цыганская и тюремная песня. Это было в конце 19 века. Я подозреваю, что как раз определенная частушечная форма, она из тюремной музыки пришла, взлеты и секвенции из цыганской музыки, и вместе получилось что-то такое, что на слух сейчас дает блатное. Короче, я удивилась тогда, потому что как будто бы весь тот набор музыкальных средств и лексических, и аккордовых, которые в этой песне использованы, сейчас используют провоенная музыкальная индустрия. Они как раз очень сильно любят блатное звучание с секвенциями и всякие слова там «по бабьи», «братуха», «невезуха», «пуля дура». Ну, вот, я прям, меня немножко окатило, так сказать, вот как раз музыкой той стороны, в таком музыкальном слепке от этой песни. А она еще, оказывается, 15-го года. Ну, дела.

0: Видишь, у нас очень быстро меняется сознание вообще целиком. Сейчас нам кажется, что действительно любая там проармейская, милитаристская, провоенная песня — это что-то такое вот... Нет, ни в коем случае. Это какое-то вот... Это какое-то зло. Мы видим в этом что-то дурное. Но до определенного момента эти песни были совершенно нормальные. И если мы вот из 2015-2014 года уйдем там на 20 лет назад, в наши 90-е, то в 90-х же тоже не было практически антивоенных песен. А какая была самая популярная песня об армии? Вопрос на миллион.
1: Давай, Тайра. Вот это вот?
0: Нет, еще популярнее группы Любэ. Потому что Любэ — это прямо, ну, как бы стилистически армейская группа. А в поп-музыке самая популярная армейская песня — это «Крошка моя» группы «Руки вверх».

0: Что ты вообще думаешь о музыке группы «Руки вверх»? Считаешь ли ты ее музыкой?
1: Классная музыка группы «Руки вверх».
0: Да?
1: Да, я считаю, что вот конец 90-х и нулевые это была отличная эпоха для поп-музыки в России, что она стала, эта музыка очень особенной, изучала какие-то свои паттерны, нагоняла то, что не было изучено в позднем Советском Союзе. Такие способы разные упрощения и веселья вот этого безбашенного. И какие-то вот эти электронные звучки, которые сейчас кажутся ну очень дурацкими. Я это все очень люблю, это все мне свое родное. В детстве я плясала как раз под группу «Руки вверх». И я даже какой-то момент поизучала все это дело, поискала, есть ли там что-то интересное. Интересного там много. Но это вот отчасти моя личная ностальгия и нежность накладываются, отчасти желание во всем выискать что-то хорошее. Есть у меня вот этот вот перекос. То есть мне гораздо сложнее, например, что-то поругать или сказать, ну, неудачный был эксперимент. Да, не надо было так делать. Я во всем такая, не, ну что вы, отличная, отличная маленькая музыкальная эпоха, жанр супер. Так что, ну, не знаю, насколько я здесь объективна, но, по-моему, все здорово. Но видишь, я...
0: Нет, ну так ну-ка, что интересного в музыке «Руки вверх»? Давай-ка об этом поговорим.
1: Ну, хорошо. Если ты, Максим, напишешь песню, в которой у тебя бы повторялся только один ужасно навязчивый мотив из четырех спускающихся нот подряд, больше бы ничего в припеве твоем не происходило, насколько большая вероятность, что ты бы возымел успех среди слушателей? Я думаю, что она стремилась бы к нулю, ну или там к процентам 20, потому что ну, это слушать скучно. Мы подумаем, это что такое, Максим, нас в транс хочет загнать какой-то, или что он хочет от нас таким? Или ему что, жалко для нас хотя бы секвенцию сделать? Почему? А группа «Руки вверх» делает такую мелодию. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та скомпенсировали отсутствие музыкальных событий в одном слое, там, другим слоем. Ну, там электронные тембры интересные. То, что синкопа в начале та-та-та-та, и вдруг ровный ритм потом та-та-та-та. В общем, короче говоря, там как будто бы фокусничество начинает происходить. Как так сделать, чтобы всем понравилось? Это ультрапростота. Она нравится, правда, не всем. Я сейчас вот больше думаю, наверное, про ту эпоху, что там были «Руки вверх», там был «Шура», там было еще очень много там разных других исполнителей, там была группа «Тату». И они все экспериментируют с пластиковостью, одинаковостью, вызывающей простотой, такой вот какой-то экстравагантностью. То есть в этой простоте есть эпатажность, глюкоза прекрасная абсолютно, да, с ее электронной обработкой голоса.
0: Но это уже чуть позже.
1: Ну, хорошо, хорошо, да. Но для меня это все почему-то одна эпоха, потому что там примерно одни и те же приемы были использованы. Вот мне кажется, что они все в один год сидели, писали. И, ну, вообще-то это сложно экспериментировать с ультрапростотой, с трендовостью. Так же непросто, как и с ультрасложностью. Какой-то баланс они нашли, вся страна плясала. Мне это нравится.

Интересно. Мне кажется, просто когда кто-то говорит эксперимент, вообще само по себе слово эксперимент, оно предполагает, ну, как бы сознательность, да, сознательное усилие. А я боюсь, что вот группы поколения «Руки вверх», особенно их этого... «Зенита», «Славы». Там много ж таких было. «Турбомода», например, тоже, кстати, с... Давай ее даже специально отдельно не разбирать, но чуть-чуть послушаем. «Армейская песня».

0: жаль, что и ты не позвонишь мне. Я сегодня далеко, дозвониться нелегко.
1: Вот это вот все такое. Оно же как бы нет хорошей жизни. Это вот как раз глюкозу ты упомянула, там уже денежки появились, музыканты научились играть, можно было чем-нибудь в Лондон на мастеринг отправить, ну и так далее, и так далее. Люди на концерты стали ходить, как бы зарабатывать на музыке люди начали учиться. А тогда что у тебя было? Там какой-то синтезатор дешевенький, и где-то ты что-то услышал, поэтому ты ставил на нем, как они правильно называются, эти записные штуки, сэмплы, не сэмплы, плагины, не плагины. Ну, как бы там ни было.
2: Что-то из этого.
1: И рождалась у тебя таким образом музыка. И ведь содержательно она была тоже простая. Когда мы говорим о музыке, связанной с войной, никто там не задавался вообще мыслью, а война — это хорошо или плохо? А пацифизм — идея правильная или там антигосударственная? Просто вот, ну, как бы парень уехал, девчонка скучает. Вот что такое война, вот что такое война, вот что такое армия. При том, что вообще-то война в Чечне шла. Это такой формат программы «Армейский магазин». Помнишь, с Даной Борисовой? То есть тоже вот как-то все так.
2: Так, напомни.
1: Это развлекательная информационная программа, абсолютная классика, да. Вот приезжала Дана Борисова там с каким-нибудь еще ведущим в армию, и вроде все так хреново, бедно, а вроде и наши пацаны. И вот на этом как бы строился пафос программы. Он даже был не пафос, а она была очень популярной, выходила два раза в неделю, по утрам, там, смотрела полстраны. Дана Борисова, собственно, стала знаменитой благодаря этой программе. Так это я все к чему? К тому, что и музыка вот такая же, что «Руки вверх», что «Турбомода». Ну, это то, что мы называем 90-ми. Как бы любя или с грустью, но или с ностальгией. Ну, вот такие у нас были 90-е.
3: 90-е убивали людей, и все бегали абсолютно голые. Электричества не было нигде, только драки за джинсы.
1: А иногда поп-музыка начинает работать совершенно другим путем. Это когда пара, безусловно, талантливых людей решает, наоборот, нарушить все существующие законы, вывести вперед то, что не принято выводить, создать образ, который до этого казался невозможным. Понимаешь примерно, на кого я намекаю?
2: Ты про группу «Тату»?
1: Да, главный поп-проект, наверное, современной России, самый известный международный проект — это группа «Тату». Группу «Тату» и антивоенное движение объединяет не только футболки «Хуй войне» на американском телевидении. Была антивоенная, правда, посвященная совершенно другой войне и другой операции, песня, которую в 97-м году, если не ошибаюсь, спела Лена Катина, половина группы «Тату». Ты

Эта песня и проект подтверждает все, что мы говорили, и все, как мы объясняли поп-музыку. Я нашел, что об этой песне, о написании этой песни рассказывал продюсер Александр Войтинский. Он говорит, в 96-м году он предложил Ивану Шаповалову, будущему, ну, главному продюсеру группы «Тату», делать музыкальный проект. Тогда они... Ну, это Войтинский пишет. Тогда мы только начали обсуждать шоу-бизнес. Нас интересовало, откуда возникают звезды и почему их все слушают. И в тех разговорах я понял, что искусство — это массовая коммуникация, говорит Войтинский. Она про океан, а не про ручейки. И помню, потом пришел к нему Шаповалов, опять же рассказывает Войтинский, сказал, что наша певица должна быть Лолитой Набокова. Такое предложение было не извращением, да, а расчетливым маркетинговым ходом, который основывался на статистике. Вот что и кого больше интересовало. Так вот это я все к чему? К тому, что абсолютно расчетливый продюсерский проект, сделанный взрослыми дядями при участии девочек. И также примерно была написана песня «Югославия», потому что Войтинского очень тронули бомбардировки Югославии, бомбардировки Белграда и других сербских городов. И он решил написать об этом песню. Сначала хотел, чтобы ее исполнил детский хор, потом вспомнил вот эту вот идею той самой Лолиты, вспомнил, что они просматривали, прослушивали Лену Катину, ту самую, которая станет рыженькой из «Тату», дали ей записать. И вот понравилось. Так появилась, на самом деле, чуть ли не главная антивоенная песня российских 90-х и начала нулевых. Просто посвящена она другой войне.

0: Песня эта на самом деле очень интересная. Я ее давно знаю, но я узнала ее позже, чем остальные песни группы «Тату», которые был период моей жизни, я очень сильно любила и хорошо их знала. Ну вот песня «Югославия», она как бы в контексте «Тату», она немножко где-то на обочине. То есть, понятное дело, что люди слушают уже вот сейчас у них что-то другое, более динамичное, более известное. А эта песня, она такая детская во всем. То есть она действительно очень хорошо подошла бы детскому хору или детскому хору с солистом. Там даже вот этот вот нисходящий мотив, который там есть, он настолько наивно звучит, без какой-либо синкопы, без какой-либо сложности. Да? Лена поет «та-та-тан, та-та-тан, та-та-там». Вот я очень плохо пою, но я думаю, что все понятно было. Ну, это вообще никакой ритмической сбивки, ничего развлекательного. Действительно искренняя детская песня. И обработка у нее тоже очень минималистичная, очень академичная, как будто это такой маленький детский романс. Поэтому меня очень тогда еще удивила эта песня, когда я ее искала и нашла. Такая, ух ты, ничего себе, песня группы «Тату», которую я не знаю. Ого, какая странная песня группы «Тату». Вот так я на нее отреагировала 10 лет назад. Ну, и действительно, она какая-то стоит на обочине. Все-таки она особенная, да, другая. Ну, а в целом, как действительно выступать антивоенно? Детская и антивоенная действительно часто идут рука об руку. Мы с тобой это уже обсуждали. Как будто некая невинность и ценности, и глаза ребенка смотрят на что-то страшное, и он возвращает нас своими словами и своей песней к каким-то важным ценностям.
1: Да, очень трогательная песня, но показательно все-таки, что она посвящена трагедии Югославии, а не трагедии России, которая, ну, как бы вообще-то тоже в этот момент происходила. Например, да, опять же, не например, а в первую очередь, война в Чечне. Я искал прям долго и много, искал конкретные антивоенные поп-песни, написанные в России 90-х и начала нулевых. Их нет, понимаешь? Вот, ну, как бы мы можем вспомнить рок-музыку, там, Юрия Шевчука, мы можем вспомнить даже какой-то пацифистский рэп, пацифистские песни были даже у Децла. А вот с поп-музыкой тяжелее. И все, что я нашел, это группу «Замша» и песню, собственно, «Моя Чечня», которая, естественно, посвящена чеченской войне.

0: Вообще потрясающая примета времени. Мне очень понравилась эта песня. Я ее не знала. Такая темная, вот эта муторная, атмосферная. В ней тоже есть органный пункт бас-гитары. И припев как будто эмо такой, вот эмо-стайл. И эмоциональный, и темный. Короче, шедевр. Я такую песню не знала. Спасибо тебе.
1: Ну и ты согласна, что это поп-песня?
0: Согласна, конечно, поп-песня.

пора нам уже переходить к нынешней войне и к песням, которые написаны во время войны в Украине. Я единственное, знаешь, что предлагаю начать не с наших песен, а с украинской. И раз уж мы как бы весь эпизод идем по таким абсолютным хайлайтам, по королям и королевам, по принцам и принцессам, начнем с короля, принца, как угодно, украинской поп-музыки. А до этого вообще русскоязычной поп-музыки, чего уж там, с Ивана Дорна. Песня называется «Сердце Украины».

0: И вот хочется, Аня, с тобой чуть-чуть поговорить о Дорне, потому что это человек, который изменил не только украинскую, еще и русскую поп-музыку. Вообще, как бы поп-музыку на этой большой территории бывшего постсоветского пространства. Он сделал ее интереснее, сделал ее сложнее, несмотря на то, что сам выходец из такого примитивного бойс-бенда. Как музыковед, расскажи нам о Дорне, расскажи о его значении для поп-музыки, о его особенностях. Что делает его таким вот уникальным?
1: Меня когда-то замучили вопросом о том, какова формула успешного хита. Чтобы не отвечать «я не знаю» или не лить воду, я придумала такой ответ, что 30% успеха — это правильное все с точки зрения теории, гармония, ритм, тра-ля-ля, чтобы все сочеталось друг с другом, все музыкальные слои. 30% — это попадание в момент, то есть как песня выходит ровно в тот момент, когда есть запрос, например, на такую тему или, например, на такой стиль, закрывает какую-то дырку потребности слушателя. И 30% — это то, что она напрямую сочетается с харизмой исполнителя. Что если харизма исполнителя такая, что он скорее такой романтик, эмоциональный, с дрожащим голосом, то песня ему абсолютно точно подходит. Он украшает песню. Если он какой-нибудь Витас с высокими нотами, там, космическими, то пускай песня будет такая, ну, странноватая, например. А вот Иван Дорн, он как будто по своей харизме, если наблюдать за ним просто как за человеком или наблюдать, как он выступает, то он очень, во-первых, соединен со своей телесностью. Ты видел, как он лазает по сцене, по всем крышам, танцует, прыгает. И для него это как-то очень органично. То есть он почти как, ну, не знаю, у него абсолютно все расслаблено. Он абсолютно где-то себя хорошо в теле чувствует. Он хулиган. У него очень много силы и энергии, как будто. Как будто он очень витальный, что ли. Такое существо, сущность, что такая. И вот эта вся его расслабленность телесная, она хорошо соединяется с тем, как он расслабленно поет, что его тембр голоса, вот он именно такой, без оттенка напряжения, что ли, без вымучивания себя какой-то особенной эмоции. И он же придумал, вот отвечая на твой вопрос, как соединить свою харизму исполнительскую с музыкальной подложкой, которая должна звучать на фоне. Да, вот эти 30% он реализовал по полной программе. Ведь если ты чувствуешь, что ты внутренне свободный хулиган, который хочет танцевать и в какой-то хаотичности пребывать, то какая тебе стандартная подложка? Будь добр сделать что-нибудь кислотно-атональное. Чувствуешь, это как будто такой весьма логичный вывод, который можно сделать, интуитивно почувствовать, что туда несут ноги. И Иван Дорн делает именно это. Вот я, например, сейчас держу в голове песню, там какая «Телепорт», по-моему, была популярна, когда было у меня счастливое студенческое время. Или «Не надо стесняться», по-моему, самое известное. Я не знаю, как она называется, но, по-моему, ее все знают именно по этой фразе. И это очуметь, какая тональная, странная, кислотная штука с танцевальными битами. И если бы не было у него вот этой его индивидуальности, хаотичности, расслабленности, то я думаю, что такое бы не проканало. Например, если бы такое спел Валерий Меладзе или группа «Руки вверх», то мы бы сказали, это слишком сложно, это некрасиво, где наш любимый поп? А Дорн делает это так естественно и хорошо, что всем это понравилось. И, как ты сказал, он сразу все стали делать примерно как Дорн. Ну, допустим, не все. Но и он постарался, чтобы как можно больше людей стали делать музыку, как он. У него ведь была образовательная программа большая. Он учил и помогал молодым сонграйтерам, был их ментором, наставником. И у меня даже есть знакомые, которые умудрились у него поучиться. В общем, он достаточно такой музыкальный деятель широкого спектра всего. Как-то он светил и светит очень ярко. Вот такое у меня есть предположение, гипотеза по поводу Дорна.
0: Да, тут бы нам еще вспомнить, когда ты говорила про молодых артистов, которым он помогал, студию «Мастерская», которая, собственно, была основана Иваном Дорном, и кто только через нее в России не прошел, огромное количество крутых групп. Но, естественно, с началом войны мы потеряли еще и это, наверное, ну, как бы не самая большая трагедия как бы этой войны, понятно, есть вопрос человеческих жизней, но все-таки не стоит забывать и культурные потери.

0: что меня удивляет, что вот в современной Украине, да, артист... Ну, берем конкретный.
1: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

происходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось, это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили, но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишта, таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которую можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85-м году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains.

Вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп-рок, да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 86 года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 55 года проходят вообще в стороне от рок-музыки, она начала вот с этих вот как раз Beastie Boys 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как назвать, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтч. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

Вот эти два коллектива — это прям локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец, развитие рэпа. Дебютный альбом, 87-й год, группа Public Enemy.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, который ознаменовывает собой гранж и как бы продолжение линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

и ознаменовывает собой альтернативное кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускает какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питера Гэбриэла был солистом Genesis, Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новой волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, EP-шки. Ну, это мало интересно на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главная их деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив. По жанру это новая волна электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только вот как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них.

Группа Наскат имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марка Элмонда. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самый известный это Stone Roses, например.

группа вот как раз-таки жанра Манчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане связывались с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как достаточно европейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустила там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, все ничего, они были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок and opposition, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичмы, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп, югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК «Белград». Вылетело у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии, прям на максимально государственном. То есть очень там его любили, уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sway.

Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное... психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебют на альбомах был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но, слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группы можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

шотландцем, исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-й, 89-й год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждением такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие-то там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Islands. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну всего там альбомов 6, они, по-моему, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалеете. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже, то есть где-то через 2, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там 3 недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года,

Да, погиб Катл Кохлин. Умер, ну, там, по-моему, сердечная недостаточность, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал. Никакие-то там, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катла Кохлина мы и поговорим. В конце назывался он «Fatima Mansions».

ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Катл Кохлин. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Катл Кохлин, это группа Fatima Mansions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mansion не прославились, я не знаю. Вокал у Кохлина выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mansions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки, мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит это все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, а надо сказать, что вот в Fatima Mansion они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они бы говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит это к тому, что человек, который достаточно много сделал для там, ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвесть, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Fatima Mansion, которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст «Нота Бена». До новых встреч. I'm not stupid. I'm a man.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом.

0: Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов. Сегодняшний выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Димы, а я расскажу вам одну историю сам. Этот выпуск о театре на Колыме. Откуда он там взялся и зачем его делали сосланные на Колыму люди? Может ли театр и искусство не только помогать пережить сложные времена, но и травмировать тех, кто создает искусственную нормальность? Подкаст «Колыма» — часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на инстаграм и телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста. . 1944 год. В Магаданском театре решают поставить оперу «Травиата», любовную историю о Виолетте, куртизанке и падшей женщине, страдающей неизлечимой болезнью. Денег и людей на постановку оперы не хватает, поэтому оформление простое. На сцене полумрак, все задернуто серым тюлем. В хоре не хватает мужских голосов. При этом, несмотря на нехватку ресурсов, все участники полны энтузиазма. Для создания костюмов вдохновляются портретами Ренуара. Правда, многие из костюмов из-за нехватки ресурсов шьют буквально из всего, даже из парашютного шелка. На сцене появляется рояль, и артисты не только поют, но и аккомпанируют сами себе. К третьему акту на сцене две большие белые колонны, а в центре площадка. Перед площадкой овальный стол, на котором стоят два канделябра с зажженными свечами. По воспоминаниям участников, костюмы и трепетное мелькание свечей создают необыкновенное впечатление. К концу финального акта идет повтор дуэта из первого со строчками «Покинем край мы, где так страдали». Все дело в том, что ставили «Травиату» в Магаданском театре, основанном во время ГУЛАГа, а все участники оперы, от режиссера, которому за успех «Травиаты» снизят срок на полгода, до костюмеров – заключенные. После премьеры и оглушительного успеха один из участников говорит: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». Многие из заключенных, работающих в этом театре, были осуждены по политическим статьям. Одним из таких людей, отправленных на Колыму за шпионаж, был художник Василий Шухаев. Он родился в январе 1887 года в небедной семье. Его родители рано умерли, но оставили наследство, которое позволило Шухаеву поступить в высшее художественное училище в Петербурге. Учась там, он увлекся не только живописью, но и театром, а еще успел поучаствовать в пантомимах Мейерхольда и познакомиться с разными другими известными людьми, например, с Александром Николаевичем Бенуа, тем самым Бенуа, который уже во время Советской России эмигрирует в Париж, где будет плотно работать с Сергеем Дягилевым. Благодаря таким знакомствам и за успешное окончание художественного училища руководство дало Шухаеву возможность поехать в Италию, чтобы он мог попутешествовать по стране и развить свои навыки. Он поехал туда вместе с Александром Яковлевым, своим самым близким другом и коллегой, тоже художником. В итоге эта командировка и практика продлилась 2 года.
1: В мае мы с Шухаевым совершили изумительную поездку по Италии и с середины июня основались на ближайшем острове Капри, где полдня сидели в воде, занимаясь гимнастикой, и доводили себя до благородного цвета обитателей острова Гонолулу. Работали мы тут и над пейзажами. И выполняли давно нами задуманный и разрабатывавшийся портрет, собственно, двойной автопортрет. Из воспоминаний друга Шухаева Александра Яковлева.
0: Во время поездки в Италию он познакомится с Верой Федоровной Гвоздевой, которая позже станет его женой на всю жизнь и которая переживет вместе с Василием эмиграцию, возвращение на родину и ссылку на Колыму.
1: Ее спасает главным образом счастливая способность не понимать многих вещей. Я заметил у нее эту способность очень давно. Например, у нее не было страха перед неизвестными ей вещами. Например, она никогда не понимала, что в море можно утонуть, поэтому купаться можно только в тихую погоду, а в бурную – опасно. Это она не понимала до тех пор, когда раз чуть не утонула, и с тех пор она в воде себя более или менее хорошо чувствовала, когда был близко к ней я. Из писем Шухаева.

0: Для оформления спектакля он привлек художника Вегенера, а по костюмам Веру Федоровну Шухаеву. Василий Иванович помогал ей в этом. Шухаев всегда толкался среди участников спектакля. Даже в телогрейке с суковатой палкой он был элегантен и походил на парижанина. Из воспоминаний Иды Варпаховской.
1: Уже позже труппы Магаданского театра выступают не только в Магадане, но и выезжают на трассу. Бригады актеров и музыкантов ездят по предприятиям и поселкам Охотского побережья. Иногда им дают выступать в помещениях местных клубов или домов культуры, но в основном они выступают в плохо прогретых бараках. И из-за сурового климата, а артисты часто выезжали на выступления зимой, когда температура опускалась ниже 40 градусов, такие гастроли были невыносимыми для артистов. В какой-то момент коллектив магаданских артистов выехал на гастроли по Дальнему Востоку. Это произошло в августе 44 года. Они побывали в Хабаровске, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Владивостоке. Василий Шухаев проработает в Магаданском театре до 1947 года. При этом освободят его еще в 46 году, но в театре он продолжит работать в качестве вольнонаемного.
2: Шухаев был на Колыме 10 лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Орликина. Потом магаданский период. Два небольших портрета маслом. Портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме. Две работы за 10 лет. На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг. На юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятца Сталина в горе» под Халимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства, дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все, можно умирать. Варлам Шаламов из рассказа «Галстук».
1: Многие из тех, кого ссылали на Колыму, по разным причинам, возможно, не видя другого выхода или просто привыкнув к укладу жизни на севере, оставались жить на Колыме, но Шухаев сначала ненадолго остается на Колыме, а потом действительно уезжает на юг, в Тбилиси. Правда, судя по всему, он бы с радостью уехал и обратно в Ленинград или Москву, но ему было запрещено селиться в столицах даже после освобождения из лагерей. В Грузии Шухаев стал профессором Тбилисской академии художеств. Он тоже много работал для театра, писал картины. В 1948 году его снова ненадолго арестовали, но через два месяца освободили. А вот в 1953 году, год смерти Сталина, семью Шухаевых даже высылают из Тбилиси, и им приходится ездить по Грузии в поисках нового места. К счастью, потом им снова разрешают селиться в Тбилиси, а в 1956 году, почти через 20 лет после ареста, дело в отношении Василия Шухаева было прекращено. После реабилитации Шухаев продолжает жить и работать в Тбилиси, работает над сериями пейзажей и портретов. Он создает цикл картин про Марокко, в котором был еще до ареста, и про Абхазию. Но совсем не возвращается к теме Колымы, то ли потому что сломлен, как писал Шаламов, то ли потому что не хочет, чтобы в картинах о суровой жизни на севере снова не усмотрели нелюбовь к родине. В 1973 году Шухаев умирает, его хоронят в Тбилиси. Вообще, биография Шухаева не дает однозначно понять, что это был за человек. Потому что, с одной стороны, он остается в России и после революции 17-го года и уезжает только тогда, когда ему посоветуют. Причем ему советуют люди из власти. Судя по воспоминаниям и самого Шухаева, и его знакомых, в эмиграции он жил неплохо, у него была работа и возможность реализоваться. При этом, несмотря на все это, несмотря на то, что он живет, да, в то время были свои проблемы в Европе, но он жил в относительно свободном мире, несмотря на это, он возвращается в Советский Союз, и тоже непонятно, почему он это делает, лично мне. Возможно, он скучает по родине, но прошло уже больше 15 лет. Во-первых, это довольно долго срок, и опять же, он не живет постоянной мыслью о том, как бы мне вернуться. Он занимается делами, реализуется, работает по профессии, что называется. Плюс он наверняка за эти 15 лет видит, что происходит в его родной стране, и будучи человеком интеллигенции, свободных нравов, человеком с кучей знакомств из интеллигентских кругов, ему наверняка не нравится то, что происходит в России. Вполне можно подумать, что его обманули, да, то есть заманили хорошим

лучшими условиями, но при этом Шухаев, вернувшись в Советскую Россию, несмотря на то, что никогда в ней толком и не жил, как будто бы сразу четко понимает, как там все устроено. То есть то ли ему опять люди из власти посоветовали, то ли он сам просто, простите, на генетическом уровне понимает, как жить в России, потому что как будто бы он четко осознает, что как бы хорошие условия, которые ему предлагают, эти хорошие условия нередко предполагают сделку с совестью. То есть, с одной стороны, ты продолжаешь заниматься искусством, делаешь его актуальным, а с другой стороны, ты пишешь картину посещения членами Политбюро Парка культуры и отдыха имени Горького. То есть ты как бы понимаешь, что нужно иногда делать что-то такое, возможно, стыдное, чтобы иметь возможность продолжать работу. Или все-таки Шухаев действительно считает это хорошей и важной работой, тогда о чем пишет Шаламов, называя некоторые работы Шухаева подхалимскими? Причем он это пишет и про работы, написанные уже после освобождения. То есть Шухаев и после освобождения пишет какие-то такие подхалимские работы, которые для чего? Чтобы как будто бы ему зачлось. То есть на всякий случай, если что, вы вот за мной тут следите, да? Я там 10-20 лет пробыл на Колыме, и на всякий случай я все-таки здесь делаю что-нибудь такое, чтобы вы знали, что я вообще-то свой, не надо меня трогать, я что-нибудь такое напишу, в принципе, не стыдно, главное, меня не трогайте, дайте мне спокойно жить в Тбилиси. При этом вообще главная тема, не только про Шухаева, а вообще в целом про то, о чем мы говорим в этом выпуске, это тема, собственно, театра на Колыме. Почему люди начинают вообще делать театр? Почему люди занимаются там, на севере, искусством? Почему Шухаев соглашается помогать делать театр на Колыме? Потому что он и другие заключенные не могут иначе. Они люди искусства, и это то, что дает им какие-то жизненные силы, даже в таких тяжелых условиях. Или потому что они таким образом пытаются нормализировать реальность и не сойти с ума, по сути. Но тут возникает вопрос, можно ли вообще пытаться нормализировать ненормальную реальность? Как бы не нарушит ли это что-то, не станет ли тебе только хуже от этого? Потому что ты будешь делать вид, что все в порядке, хотя все не в порядке. И вот в этом смысле еще вопрос в том, можно ли получить какую-то травму от этого. Ты переживаешь это, и при этом ты как бы этому сопротивляешься. Ты переживаешь, как бы очевидно, довольно сложный период своей жизни, когда тебя ссылают в тяжелые условия, ты политически заключенный, одна из самых жестких статей, что тогда, что сейчас, да, за шпионаж. То есть тебя туда ссылают, и ты пытаешься там что-то как-то существовать, как-то что-то сделать, как-то пытаешься это пережить. Но вот интересно, возникает ли эта травма только у тех людей, которые пытаются быть и там, то есть как бы усидеть на двух стульях, да, не хочется делать какие-то выводы, да, но кажется, что Шухаев как раз-таки тот человек, судя по его биографии, что он пытается и там, то есть и хорошие картины, и подхалимские, и как бы освободился, но все-таки делает вид, что как бы да-да-да, я знаю, что вы за мной следите, поэтому готов взять членский билет в какой-нибудь союз художников или там еще что-то. Интересно вообще понять, вот если ты, например, откровенно антивоенный художник, то есть ты такой человек искусства прямо на 100%, который не приемлет на насилие, которые не приемлет войны, которые не приемлет вторжения. Вот если ты такой, ты как бы выбираешь позицию, да, вот эту, и несешь последствия. Твоя травма может быть физической, например, от тяжелых лагерных условий, но вряд ли психологической, ну разве что от эмиграции, да? Ну или вот, например, если ты, наоборот, провоенный, ты вроде как тоже, ты выбрал какую-то позицию, и ты как бы в безопасности, тебе не грозят никакие травмы. Опять, нынешние времена дают нам понять, что даже если ты провоенный, то ты не в безопасности, и тебе может грозить все что угодно. Но вот что делать, если ты более мягкий человек, которых, как известно, большинство, точнее, не то что мягких, а тех людей, которые не готовы принимать какую-то сторону, которые хотят быть как бы посередине, которые хотят не высовываться, не бежать вперед паровоза. Что если ты более мягкий человек, который готов писать и актуальные произведения, за которые тебя обвиняют в шпионаже, из-за которых начинают люди видеть то, что ты якобы оторвался от советской действительности, за которые тебя ссылают на Колыму, и подхалимские произведения, которые нужны для того, чтобы нормализовать реальность и уберечь себя. Но тут вопрос в том, убережет ли это тебя. Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме.
Телеграме «В лесах» слитно латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: Вот это две главные легенды, мне кажется, в небольших поселениях были, что тот, кто скинул колокол, с ним что-то случилось, или про то, что кто-то какую-то шутку про Сталина рассказал, и он потом лет 20 сидел где-то. Две главные легенды тоже в моей деревне были.
1: Церкви не было, видишь, а про колокол легенда была.
0: Да, церкви не было, а все равно кто-то, да, получал возмездие какое-то. Здравствуйте, это подкаст «Атлантида».
2: С вами мы, его ведущие, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и автор проекта «Ожившие фотографии» под названием «Живое». В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи и явления, которые связывают или связывали всех нас.
2: Мы делимся с вами нашими личными историями, такими воспоминаниями, может, чуть блеклыми, может, наоборот, слишком яркими. Рассказываем вам то, что мы помним, и надеемся, что вы тоже будете рассказывать нам свои истории. Мы будем зачитывать их в подкасте. Присылайте еще и звуки. Может, историю просто расскажете войсом. Письма присылайте на почту podcast@medusa.io с пометкой «Атлантида». Голосовые шлите прямо в Telegram. /Медуза_подкаст. Подкаст «Атлантида», как и многие другие проекты «Медузы», существует благодаря вашей поддержке. И речь не только о письмах, которые вы присылаете нам. Конечно, сообщения нас очень вдохновляют, но еще нам помогают ваши донаты, не скроем. Именно благодаря вам у многих людей в России есть доступ к независимой информации, ну и к нашему подкасту. Поэтому продолжайте в том же духе. Как вы знаете, мы были вынуждены уехать из страны, и теперь перебираем в нашем подкасте наши воспоминания, картинки из прошлой жизни, но мы очень надеемся, что когда-нибудь снова сможем побывать в местах, которые вспоминаем в наших эпизодах. И ваша помощь приближает это время. Если вы находитесь за границей, зайдите по ссылке в описании и поддержите «Медузу».
0: Сегодня мы с Андреем поговорим про церкви. С церквями познакомился я очень поздно, потому что там, где я жил, их банально нигде не было, и я их просто не видел. Поэтому вот эту всю деревенскую пастораль, про которую я постоянно рассказываю, вот я ее видел без главного элемента, так сказать, без куполов русских церквей. У меня просто было кругом деревянные избы и лес. В целом религия, она как-то отсутствовала. Может, только вот слово пастыря, была такая передача по утрам выходные, вот она говорил о том, что вот существует какая-то церковная жизнь. Ну, я, честно говоря, помню только раздражение от этой передачи какое-то. Больше мне ничего не было. Поэтому церкви я вот просто не видел. И для меня, ну, они как будто бы и не существовали никогда. Даже икон-то особо не было в домах. И казалось, что в наших краях вообще вот этого нет. Да и всего остального тоже нет. Нет какой-то истории. Что абсолютно пустота как будто бы вокруг. Только вот эти деревянные постройки и лес. И железная дорога иногда вот шумела. Но спустя время церковь появилась уже в поселке побольше, но она появилась на месте бывшего магазина, очень далеко, если покопаться в памяти, я даже в нем был, я помню там какие-то очереди, какие-то мужики в углу, которые водку все разливали. И вот в этом месте решили открыть церковь в центре поселка, и то, что было выбрано это место, это еще вроде была бывшая столовая, это еще больше укрепляло во мне какое-то вот безразличие к этим церковным зданиям. А потом, когда еще к этому магазину бывшему стали пристраивать всякие церковные элементы, там, например, пристроили такой вход в виде башни, потом купола стали такие из подручных средств собирать, какие-то кресты навешивать. Ну, такое очень, знаешь, на самом деле, по-наивному даже как-то выглядело это. Но я еще был подростком. В таком возрасте все вызывает какую-то насмешку, что ты как будто бы больше знаешь и понимаешь все больше всего, и как-то тебя это не трогало вообще. И потом мы, конечно, бывали в городах крупных, и даже в Москве, и там, помню только вот собор Василия Блаженного, но потому что такой достаточно детский, пестрый, яркий, и мы были внутри него, там был музей, и мы зашли в этот музей с моей семьей, и там не было ничего церковного, даже вот этого запаха не было церковного, и вот этот собор Василия Блаженного, он тоже не познакомил меня вот с тем, как должны выглядеть церкви, и как-то я снова упустил вот эту атмосферу и понимание того, что это вообще за сооружение, что такое церковь.
2: Получается, что здесь наш опыт сильно расходится, потому что церкви как раз вот в этом городке, где я провел детство, были заброшены, одна была действующая, и для меня они были таким знаком другой цивилизации, потому что в основном приходилось сталкиваться с заброшенными церквями. В парке стояла одна из таких церквей. Она была не то, что совсем заброшенная. Во всяком случае, считалось, что там был спортзал, куда иногда люди приходили заниматься. Рядом с церковью стояли турнички, тренажеры. Там точно люди занимались, ребята. Не знаю. Может, в церкви был склад каких-то спортивных принадлежностей, не могу сказать. Две другие церкви были заброшены, одна практически разрушена. Как-то вот, наверное, прозвучу для более молодых слушателей как дед, но для людей часто церковь – это вот что-то вот богатое, золотые купола, русский стиль, белое или мрамором покрытое, рядом стоит дом священника, большая церковная лавка, там же во дворике прячется, а может даже не прячется, джип или мерседес, который батюшке принадлежит, такой дом богатства. Но для меня это совсем не так. Даже действующая церковь в нашем городе была, ну, такая, не очень богатая, скажем так. У нее был такой вот потертый голубой купол, еле-еле этот цвет угадывался, может, раньше он был синий, со звездами такими позолоченными, которые уже ржавчина, даже не патина, подергивала. Это собор был, это была не маленькая церковь-собор. Он находился около рынка, около центральной площади. Я думал, что везде так, что это нормально. Но потом, я вот, например, когда переехал в Архангельск, выяснилось, что там большевики разрушили все более-менее крупные церкви, особенно в центре, и главным собором региона была простая, скромная кладбищенская церковь уже ближе к окраинам города. Поэтому сейчас я, честно сказать, удивляюсь, что в райцентре достаточно крупном оставили этот главный собор, но вид у него был немножко постапокалиптический, со следами времени, хотя он был не то чтобы супердревний, конца 19 века. Ну, а разрушенные церкви, тем более, были знаком какой-то вот ушедшей цивилизации. Мимо одной из них мы ходили с прадедом за водой на источник, с такой вот бочкой на колесиках. На уроке краеведения нам говорили, что она была самой древней церковью города, которая вот сохранилась, да, в каком-то виде. Ну, и надо сказать, что вид был у нее, ну, в общем, хотя и очень побитый, потертый, но, в общем, относительно целый. Да, у нее был купол, стояли стены, ее не разрушали, не пытались, наверное, сильно ей навредить, потому что ее использовали как склад. Даже не разрушили колокольню вот с треугольной крышей, таким колпаком. Она возвышалась над всей центральной частью города. И очень хорошо я помню, что вот в самой высокой части зиял большой пролом, потому что там находился самый большой колокол, и когда его сбрасывали, не могли вытащить, проломили эти стены, чтобы его как-то оттуда выбить. На крыше росли кусты, были рамы оконные, где стекла, двери. И вот как-то там был такой проем в досках, который позволял туда забраться. И, конечно, атмосфера запустения иного мира действительно меня, ребенка, потрясала. Там были полустертые фрески, цветы на тебя смотрели со стен, ангелы смотрели со стен, пыль, паутина, полумрак, окошки небольшие, такая таинственная думерская атмосфера, можно сказать, да, вот немножко как тоже из фильма, может, и ужасов даже. Если помните фильм «Вий», да, там почему-то церковь вроде она действующая должна быть, да, но вот с паутиной она была примерно так же. Еще одна церковь была на окраине. Она была намного сильнее разрушена, поэтому была еще более постапокалиптичная, более как из декорации чего-то страшного. Ее было видно, что пытались разрушить по-серьезному. Там проломили крышу, купол пробили, колокольню снесли наполовину. По ней гуляли ветра, никаких там дверей, оконных рам, ничего не было. Часть фресок сохранилась, и вот, конечно, в таком пространстве это смотрелось еще даже, может быть, более каким-то страшным, жутким, да, таким потусторонним знаком, сигналом того, что здесь жили люди, и жили они как-то по-другому. Не знаю, почему не вышло ее разрушить, хотя явно хотели. Может, вот, не знаю, не хватило технических средств, потому что в городе ходил слух, байка, не знаю, как назвать, что церковь, где находился спортзал, хотели разрушить, но не смогли. Инженеры посчитали, сколько будет нужно взрывчатки, чтобы ее снести, и якобы поняли, что все дома вокруг нее оказались бы разрушены взрывной волной. Ну, может быть, какая-то истина в этом тоже есть. Можно сказать, что вот эти заброшенные церкви, в которые можно было пройти, особенно в ту, которая была складом, там все равно надо было как-то там какие-то гвозди что-то отогнуть, там доску отогнуть, были таким порталом в иное время, в иное пространство. Не очень понятно даже какое, да, особенно

когда я, например, учился в университете, фольклор мы проходили или в каких-то турпоездках по России, тебе могли рассказать, или там в каких-то быличках, да, это байках называлось, что вот ломали храм, и тракторист, который сдергивал колокол, или там крест с купола, или парень простой, который сам там просто сбрасывал крест, заболел и умер.

0: городе, где я учился, там такая особенность, что церковь была в центре города, там называлась даже остановка «Центр», и там был такой транспортный хаб. Приезжал, быстро садился на автобус, ехал дальше. То есть, ну, как-то у тебя замылился глаз от этой церкви главной, которая была, кстати, раньше кинотеатром, называлась «Колосс». А потом я еще узнал, что, оказывается, там в этом кинотеатре «Колосс» был внизу детский буфет, и он назывался «Колосок». Вот это для меня было просто открытие. И эта церковь, она, по-моему, даже моя мама ее до сих пор называет «Колосс». Ну, это уже прям в подкорке у людей, а не потому что больше-то помнят именно эту церковь, как она была кинотеатром, многие. И поэтому тоже как-то вот еще не перестроилось было внимание. Но сейчас, конечно, это уже церковь, там тоже вернули ей купол. И тогда, в принципе, помню, что по стране шел вот этот марш восстановления каких-то главных городских церквей. В Москве это, конечно же, был храм Христа Спасителя, восстановление которого по телевизору очень часто показывали. И тогда действительно возникало какое-то чувство, что какую-то прям строят восьмое чудо света какое-то. Такие были воодушевляющие репортажи про это. И название было это на слуху у меня, хотя как бы я ничего не знал про церкви. В городе Ижевске в нулевые там тоже восстановили главный собор на холме в центре города, где он раньше стоял. И еще несколько старых церквей стали восстанавливать. То есть как будто бы возвращать вот это вот утраченное. Конечно, оно выглядело уже по-другому, но вот сама тенденция уже тогда начиналась.
1: В какой-то момент вот это потертое, иномирное, да, из-за этого такое пыльное, думерское начали восстанавливать. Начали с действующего собора поблекшего. У меня прабабушка была очень религиозным человеком. Иногда я с ней ходил в церковь. В какие-то моменты даже, может быть, часто в этот их собор, в который она была прихожанкой, был назначен новый священник. Монах, бывший афганец, он очень рьяно взялся за дело, перекрыли купол, он стал ярким, таким синим, начистили звезды, перекрыли крышу, и бабушкам, прихожанкам очень понравился этот имидж крепкого хозяйственника. И в какой-то момент епархиальное руководство его решило на самом деле повысить, перевести настоятелем монастыря, а он не захотел. Потому что монастырь там был хоть и большой, но запустение его надо было восстанавливать. Тут он только подлатал этот храм. Храм стоит в прекрасном месте, около рынка, на дороге Москва-Крым на тот момент она называлась. Проезжали машины, люди заходили в храм, ставили свечки, клали в кружки. В общем, место было очень доходное, ну, супервыгодное, и он не пожелал куда-то переводиться, перешел в зарубежную церковь православную и продолжил служить. Но собор как здание было в собственности РПЦ и священнослужителя, и бабушек его поддерживающих выгнали из храма прямо с ОМОНом. История была громкая. Сложно к этому как-то относиться. С одной стороны, вроде как ты понимаешь, что формальные основания этого были. С другой стороны, вроде как храм принадлежит, ну, наверное, по духу, да, религии, прежде всего общине. А вот община выбрала вот этого священника. Ну, вот случилось то, что случилось. Они служили на улице, в сквере около храма. А потом им передали заброшенное здание старого дома быта. Какой-то тоже дореволюционный. Там был место, где можно было пошить и подшить одежду, починить часы и так далее. Вроде как ему даже предлагали другие вот эти заброшенные храмы, но он отказался. И вот у меня сейчас закрадывается такое подозрение, почему? Потому что, ну, одно дело восстанавливать

0: храм, в принципе, пусть и в плохом состоянии, но храм уже готовый в каком-то мере. А другое дело приспосабливать под храм помещение в том же примерно состоянии, но храмом никогда не являвшийся. Это более дорогое занятие. И в процессе восстановления у вот этого священника появился Мерседес белый такой. Это было для районного городка удивительно.
1: Как говорится, с Божьей помощью. Ну, я вот, кстати, когда оказывался в всяких странных церквях, там в основном были, наоборот, такие, знаешь, батюшки. Видно, что их отправили чуть ли не в ссылку, как будто бы, в эти церкви. Многие были после каких-то не очень благополучных мест. То есть после тюрем, такие уже с опытом за спиной, не очень светлым, и которые вот нашли какое-то пристанище в храмах. И их отправили следить вот за этими в дремучих заброшенных лесах за церквями. Ну, у меня такой личный опыт был. Мои отношения с храмами и церквями, вот они для меня декорации такой непонятной, прошли через большую часть моей жизни, но все вот постепенно начало меняться где-то в середине 10-х годов, потому что я начал жить уже в Москве, я повзрослел, у меня появились какие-то возможности и средства, чтобы не только выживать, но еще и что-то смотреть, чем-то интересоваться, куда-то ездить. И вот под боком еще появилась куча мест, в которых полно разных старинных церквей, да и не только их. В принципе, вокруг Москвы очень много всего интересного. И я вот до сих пор помню этот период, когда открыл для себя соседствующую с Москвой Ярославскую область и стал знакомиться с этими церквями и историями, которые связаны с ними. И даже вот этот банальный пейзаж в Волге с ее обрывистыми берегами, на которых стоят церкви, стал для меня открытием. То есть настолько я был не искушен всеми этими пейзажами, которыми полно Золотое кольцо. И это было лето, я помню. Я проехал много разных городов там по северу Ярославской области. И вот словно через все вот эти церкви я открыл для себя не только их существование, но и само понимание, где я живу и вот частью чего я являюсь. И такого раньше я, честно говоря, никогда не испытывал. Это было вот сродни того, что меня словно познакомили с каким-то близким человеком, которого я никогда не видел. Но когда вот встретился с ним, увидел в нем черты сразу всех своих близких людей. То есть как будто бы интуитивно он какой-то вот твой, какой-то родной человек. И это было очень сильное чувство, после которого я очень сильно захотел обратно в Удмуртию приехать. И уже вот на контрасте вот этом эмоциональном увидеть заново места, посреди которых я вырос, и тоже их изучить. И помню, что это был как раз вот такое время вот переломное. Это был 2013-2014 год. И я вот помню, как у меня тогда вот сердце, оно прям щемило от любви и понимания того, с чем я познакомился, что я открыл для себя все эти города, все эти церкви. И в то же время вот на фоне было какое-то вот чувство катастрофы и даже, можно сказать, триллера какого-то. Потому что я ощущал, что вот мое вот такое вот маленькое счастье, оно существует на фоне каких-то огромных глобальных перемен, как будто бы вот плиты какие-то начали двигаться, а ты на них стоишь такой маленький и ничего не можешь сделать. Еще тогда, кстати, я ощутил, что та Россия моя, которую я открыл для себя, частью, оказывается, которой я всегда и был, она вот ничего общего не имеет с этим всем, что тогда происходило лично для меня. Тогда же я побывал в такую промозглую уже осень в Нижегородской области, в ее, так сказать, дебрях. Там оказался необычный ландшафт. Там, в общем, не было лесов, там была степь. И все было видно до горизонта. И вот этот голый рельеф. Было видно все его складки, холмы. И было очень много воздуха. И каждый поворот там был такой очень живописный. И вот посреди всего вот этого прям вот монотонного серого пейзажа стояли эти опустевшие и почерневшие заброшенные церкви. И в голове у меня вот промелькнула та мысль, что вот она, Россия, передо мной такая настоящая, уже другая, вот не летняя, не та, которую вот я прям обворожился, так сказать, а вот другая уже такая хмурая, мрачная. И вот я вот тогда понял, вот она, тоже Россия, но она вот спит дремучим сном каким-то, вот съежилась от холода, как эти церкви, сама себе накрыла чем-то и такая уснула где-то в поле. И тогда вот я еще покатался по этому региону с местными в поисках каких-то заброшенных церквей, которых вокруг было много, и я их выписал себе на бумажку, название. Подумал, что вот и скажу им название, и они меня отвезут туда. И они вообще ни одну не знали. Они мне стали спрашивать, откуда ты вообще взял эти названия и что это за села. Ну, как и обычно, вот так же, как и я рос, людям не особо было интересно это все. Они были так же, как и я, когда я рос в своей деревне. То есть они не знали всех этих мест. И мы в итоге поездили по каким-то соседним просто деревням. Там были на слуху заброшенные церкви, про которые все знали, и которые ты когда приезжал на машине, они были видны. И мы вот подъезжали к этим красивым пустым храмам. Я заходил внутрь, смотрел вот на скелет прохудившегося купола наверху, слышал, как завывает ветер по всему вот этому пустому храму гуляет, и меня прям пробирало всего от какого-то чувства непонятного. Ну вот, как ты сказал, как будто бы все замирает, и ты в каком-то очень важном месте историческом находишься, который вот просто как будто вот такая подводная руина, может даже коралл дна Атлантиды. Вот мы впервые вспомнили про наше название. Тогда вот я еще понял, что вот эти заброшенные церкви, они чем-то вот похожи на другие заброшенные все эти здания для меня. Они стали чем-то единым. Это вот для меня, знаешь, стало каким-то символом, что вот я как будто бы родился после какого-то большого катаклизма. Как будто бы все вот это явление вот этого события, которое я не застал, и последствия вот этой большой беды, как будто бы это вот места каких-то сражений или каких-то прошедших боевых действий, я не знаю. Как будто бы, да, по стране прошла большая такая стихия, которая снесла все это. Сначала церкви, а потом уже и заводы снесла. Вот у меня появилось такое ощущение, что все вот эти заброшенные церкви и здания, что все это результат какого-то очень тяжелого прошлого, которое произошло в той стране, в которой я родился.
0: Ты неплохо подметил, храмы становились не только кинотеатрами, домами культуры, да, это близко, но даже частью заводов, фабрик, чего в них только не размещали. Могли даже трубы заводские из них торчать. Вот в Курске находился монастырь, он сейчас есть, вернулся к церкви, но я помню времена, когда он, ну, буквально в одном из его зданий, в главном соборе большом, находился кинотеатр, кинотеатр «Октябрь», а в другой его части, в храмах, в кельях монашеских, там был завод. Ну, вот постепенно отдавали сначала кинотеатр, потом и заводские храмы, и часто вот я видел такие здания, где, которые, например, вот там был завод в церкви, потом его перенесли куда-то на окраину в советское еще время, а от храма непонятно, что осталось. Да, в него вот селился этот чужой организм, а потом, после того, как он из нее ушел, покинул ее, осталось, ну, совершенно чего-то такое некрасивое, несуразное.

0: 90-е годы и даже в начале нулевых вот церкви были частью чего-то еще совсем недавно запрещенного, забытого, такого протестного, и люди их заново открывали. Меня интересовала храмовая архитектура. У меня были книги по московским каким-то церквям, монастырям. Я ходил, смотрел на них с архитектурной точки зрения. И мне, честно сказать, очень жалко, что большевики разрушили храмовое зодчество. Вот это все Архангельское, потому что вот ты смотришь на виды Архангельска на дореволюционных открытках и понимаешь, какой был красивый город благодаря этим храмам. То есть их даже не перестраивали, не пытались сделать кинотеатр, там завод, просто сносили. Особенно древние храмы, вот крупные, какие-то достопримечательные. В близких населенных пунктах к Архангельску было много заброшенных храмов, видимо. Плюнули, не сносили, просто их оставляли. Видно было, что их строили богатые купцы, потому что церкви были, ну, в селе могла быть, ну, действительно огромная церковь на берегу реки, там на обрыве вот она стоит, полуразрушенная, очень думерская, и такое-то производило впечатление серьезное. Но ими никто не занимался. Наверное, можно сказать, что деревня полупустая, кому нужен там храм, тем более такой большой. Но меня, например, очень удивляло состояние собора в селе Холмогоры. Это действительно древний памятник, очень примечательный. Его бы восстановить. Его восстанавливали, он стоял в лесах, но он находится в плачевном виде до сих пор. И вот в Архангельске произошел момент, назначили губернатора из другого города, и он решил, что надо построить собор в Архангельске. Его стали строить добровольно-принудительно, совсем не там, где он был, совсем не в том виде, в котором он был. В Архангельске был такой собор в стиле, ну, украинское барокко, это сейчас так называют, ну, можно просто называть барокко, не знаю. Похожий собор, кстати, есть в Астрахани. А на замену ему стали строить в псевдорусском, очень таком пышном стиле, с мрамором. Правда, когда собор начал принимать какие-то понятные контуры, вот этого персонажа, губернатора, уже уволили. Зачем было строить вот это китчевое сооружение, если можно было, например, взяться и отремонтировать собор в тех же Холмогорах и для верующих, и привозить туристов. И также я могу сказать, ну, часто такое бывает. В хорошем состоянии храмы ремонтируют по нескольку раз, какие-то новые строят, а интересные строения, нужные, может быть, даже людям приходит запустение. Также я вот воспринимал восстановление храма Христа Спасителя. Даже в царское время к нему было очень специфическое отношение из-за китчевой такой архитектуры, даже для того времени. И вот для меня, честно скажу, новые храмы с огромными окнами, кучей света, богатством, вот именно вот это светлое, да, вроде религия светлая, да, но они для меня чужие, очень отличаются от привычных полутемных заброшенных сооружений, где вот это вот мрак, заброшенность как раз давала вот эту религиозную, потустороннюю составляющую для меня. Я не чувствую это в новых зданиях вообще.
1: Тут я с тобой солидарен. Я даже видел несколько таких заброшенных церквей, которые, я помню, еще скелетами, в которые были изнутри абсолютно, так сказать, выпотрошенные, пустые. И потом я уже видел последствия того, как их восстановили. Ну, то есть это хороший, наверное, процесс, потому что людям, по крайней мере, которые туда ходят, они рады этому. Мне просто визуально не нравится, это чисто вкусовщина. Мне кажется, некоторые из этих гигантов, которые вот спят, они должны были и дальше спать.
0: В Москве уже, опять же, появилась программа 40-40, стали строиться вот эти тоже мраморные большие храмы в парках. Может, верующие проклянут меня за такие слова, но реально это не самые необходимые строения. Мне кажется, нужны для другого эти территории. В городе Реутов, где я жил, в этой части был не очень большой парк, куда ходили все его жители. И часть этого парка, очень большую, отгородили под храм. Он был достаточно крупный. Вокруг были как раз вот эти лавки, большие, дом для священника, замощена плитка. И хотя, ну, в общем, не так далеко был храм, достаточно новый, построенный в самом Реутове. И от моего дома древний храм на кладбище очень близко стоял. Не знаю, в чем был смысл этого строительства. Лучше бы, мне кажется, сделали благое дело, восстановили бы какие-то древние заброшенные храмы в других населенных пунктах. В Москве есть такое место, называется Симоновский монастырь. Он недалеко от станции Автозаводская находится. Там интересные очень крепостные стены, необычные формы, храм в стиле барокко, такой с шахматной раскраской, с убранством внешним очень красивый. Все это в плачевном состоянии, полузаброшенное. Наверное, может, чем-то мне эта атмосфера запустения портала такого в безвремени привлекает, она осталась. Но обидно, что вот это все может разрушиться, то, что там работы велись. Ну, я был незадолго до отъезда из России без особых денег, энтузиазма, а вот зато на блестящие эти новоделы деньги собирают, они вот почему-то находятся.
1: А я, когда жил в Казани, там есть такая церковь в виде пирамиды. Чуть ли не посреди воды какая-то пирамида с небольшим крестом. Я не понимал, что это такое, почему это там. И я как-то пешком дошел до туда и увидел, что там оно полузаброшенное. И там внезапно открывается дверь, и там только стоит стул, и сидит бабушка в платке. И она пригласила внутрь, там у нее свечка горит. И она как вот последний смотритель вот этого храма, который, оказывается, никому не нужен, хотя стоит в центре города, от него там прекрасные виды. И это оказалось место, где были похоронены солдаты, которые когда-то брали Казань еще при Иване Грозном. И вот их останки там решили сохранить и сделали такую церковь на этом месте. И там внизу оказалось какие-то катакомбы, подвал, где хранятся мощи. Но я думаю, конечно же, они уже были давно разграблены, и там просто они уже для вида что-то положили. Мы спустились в эти катакомбы, там с этой свечой походили. Мне, конечно, было жутко. Я подумал, что это за бабушка, почему мы идем вниз. Ну, как бы ты сразу же воспитан на голливудских фильмах. Я думал, что сейчас что-то пойдет не так. Но в итоге мы обратно вылезли спокойно. И она говорит, что вот она следит за этим местом, потому что туда люди в неадекватном состоянии внутрь прибираются. И там уже и так тащить нечего. Но они все равно пытаются там что-то отломать, что-то навредить. И я вот был впечатлен ей, то, что она там сидит, и, по сути, вот единственный защитник этого большого храма, вот эта маленькая, очень бледная бабушка, сидящая на стуле посреди абсолютной пустоты со свечкой. Но потом я в один из последних визитов был в Казани, я снова пошел к этой церкви и увидел, что она уже окончательно закрыта, заколочена и заброшена. И бабушки там уже никакой не оказалось. Я уже рассказал, как церкви, по сути, привели меня вот к самому себе, ну, не в плане религиозном, а в плане более глобальном, таком, так сказать, экзистенциальном. И после этого я вернулся как однажды в Удмуртию и снова заново ее открыл для себя, потому что я потом стал всякую историческую информацию находить, краеведческую, и оказывается, вокруг церквей-то было много, просто их разрушили. И вот эти вот все холмы, которые были там вокруг, и которые есть вокруг поселка, а там у нас такое придуралье, прикамье, из-за этого рельеф достаточно уже интересный начинается, везде какие-то холмы, все везде видно со всех сторон, и я на все это стал смотреть по-другому, потому что теперь-то я знал, что раньше вот на этих холмах блестели отблески куполов какой-то церкви, от которой вот остались лишь воспоминания и какая-то информация, а где-то остались руины стен и части фундамента. И одну из этих церквей, оказывается, разбирала даже моя бабушка, когда была вот помоложе. Они туда приезжали со своими друзьями, им давали задания, и они вот на тележках по кирпичикам разбирали единственную церковь в округе, раскладывали ее в тележки и увозили в соседнюю деревню, а потом из этих кирпичей построили уже мебельную фабрику в советское время. И мне кажется, вот так многие церкви, они продолжают жить в каких-то новых своих перерождениях, в каких-то вот мебельных фабриках, каких-то домах культуры. Или когда в Москве я бывал, даже шел рядом с какой-то церковью, я видел, что вместо бордюра были частички каких-то старинных могильных плит были использованы. Так что, мне кажется, в России вот эти призраки бывших церквей, они повсюду присутствуют, даже не только вот в этих одиноких стоящих руинах.

0: Еще в школьные годы я столкнулся вот с явлением таким сращивания православия, милитаризма, власти. В Курской области школьники, ну и вообще какие-то экскурсии, часто ездили в Белгородскую область, в такой поселок Прохоровка. Белгородскую областью долгое время управлял губернатор, такой крепкий хозяйственник, снова вспоминаем это слово, Евгений Савченко. Он был супер православный. Сейчас, правда, выяснилось, что он в какой-то секте состоял, почитал бога Монастона некоего. Не очень хочется погружаться в это учение, честно скажу, но в то время он прям подчеркивал православие, и в поселке Прохоровка, к годовщине победы на Курской дуге, это 93-й год, был построен храм тоже такой странной архитектуры, сочетания древнерусского, гражданского. И, честно говоря, уже как-то отдавало это совсем нерелигиозным. Вокруг были монументы войне, танки, еще чего-то. И он был тоже таким светлым более-менее. И на контрасте с заброшенными вот этими мистическими церквями для меня это было какое-то, ну, что-то не имеющее отношения к религии, а к чему-то, наверное, все-таки другому. Да, может, у меня своя вера, да, с этой иномирностью, заброшенностью, вот этой вот атмосферой мрака или еще чего-то. Но для меня, может, эта церковь действующая, даже которую не покорябали большевики, но там вот закопченные фрески, искренне верующие люди, которые тебе готовы рассказать ее историю, показать ее. Вот для меня это, наверное, идеальное пространство, которое я бы хотел увидеть. Но не эти суперсветлые храмы, это точно, в которых сейчас тем более поддерживают войну.
1: Тут могу добавить такую историю. Последний свой визит в Россию мы оказались неподалеку от храма Вооруженных сил Российской Федерации. И очень мои родственники захотели нас туда свозить, и мы в итоге туда поехали. И одно из последних мест, где я бывал в России, это вот этот храм. И мне даже сложно описать этот опыт, потому что это не выглядит как церковь, а внутри так это вообще просто... Мне показалось, что это вот такой мир Марвел, только на какой-то вот непонятной субстанции какого-то патриотизма, милитаризма и религии. И это вот все как-то смешано. Чтобы это было легко понять в такой футуристичный какой-то вид, что это даже не похоже на храм, это похоже на... Тут я воспользуюсь опять таким достаточно избитым сравнением, что это такой зиккурат. То есть это такое место поклонения, как будто бы это высечено из камня, даже не храм, а такой просто монумент. Очень острый такой, грубый, серый. И, к счастью, это даже не похоже на храм. Это похоже действительно вот на объект, где ты должен чем-то восхититься, как будто бы на войне нет горя, как будто бы все, что было с нами, все эти беды, которые я ощущал чем-то, когда ездил по стране, как будто бы это все было с поднятой гордой головой встречено. И вот эти вот солдаты, которые там в мозаиках выложены, у меня это вызвало просто какую-то оторопь. Но мне показалось, что это такой действительно Диснейленд, который ничего общего не имеет ни с религией, ни с, как бы, с тем, как мир по-настоящему устроен. И самое главное, что когда я туда зашел, там было толпу людей, и дети, когда заходили туда, они спрашивали у родителей, видя вот всю эту красоту, эту пестрость, что там какие-то солдаты везде, все горит, огромные какие-то статуи. И дети спрашивали у родителей, мама, папа, а здесь есть бассейн? Та церковь, которая у меня в поселке, которая мне казалась несуразной, я как-то наткнулся на ее страницу в социальных сетях и видел, что там люди много чем занимаются, у них какая-то активная жизнь. И я в этой церкви потом был, когда крестили моих племянников, и там был очень добрый батюшка. Он был спокоен к тому, что я там бегаю с телефоном туда-сюда и фотографирую все подряд. В общем, на самом деле вот в этих маленьких поселках и не очень маленьких эти местные некоторые церкви являются действительно местом, где люди могут в наше время такое напряженное найти все-таки действительно спокойствие и какую-то опору.
0: Друзья, на этом наш рассказ о церквях религиозный рассказ заканчивается. Если хотите поделиться какими-то сокровенными мыслями на эту тему, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы прочтем, послушаем голосовые сообщения, запустим в эфир подкаста, отправляйте их в Telegram, @meduza_podcast.
1: Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И, как сказал Андрей, да, если у вас есть какая-то своя уникальная, где-то в дремучих лесах запрятанная церковь, которую вы знаете, вы можете нам вот про нее рассказать. Спасибо вам еще раз большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Пока.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио «Сахаров» вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио «Сахаров».

0: рубашка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написана людьми, которые, в принципе, считают, что война — это нормальное действие. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Здравствуйте. Это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Поскольку я запоздал с выходом подкаста, появилась новость, мимо которой я, конечно, не смог пройти, потому что это не новость. Это что-то, чего, к сожалению, можно было когда-нибудь скоро ждать. Умер человек по имени Дэниел Элсберг. Американский аналитик, который работал в аналитической организации под названием RAND в конце 60-х, и который слил в прессу, то есть буквально передал газете «Нью-Йорк Таймс» огромный 50-томный архив правительственных секретных документов про войну во Вьетнаме, которые вошли в историю под коллективным названием «Pentagon Papers» — бумаги из Пентагона. Это было очень громкое дело, которое в результате сложной цепочки событий привело к тому, что президент Никсон отправился в отставку, но оно было громким и по другим причинам. Когда Элсберг передал эти документы журналистам, газета «Нью-Йорк Таймс» долго консультировалась с юристами, можно ли это публиковать, потом решила все-таки, что, конечно, их долг состоит в том, чтобы это публиковать, и они начали публиковать статьи, и практически как только они опубликовали первую статью из длинной серии о том, как на самом деле придумывалась и велась война во Вьетнаме, правительство через суд добилось запрета на дальнейшие публикации «Cease and Desist Order». И «Нью-Йорк Таймс» пошла в Верховный суд, судилась с правительством и выиграла. Практически мгновенно, меньше чем через 2 недели после первой публикации, Верховный суд постановил, что это достаточно общественно значимой информации, что «Нью-Йорк Таймс» имеет право публиковать. Самого Элсберга, который за это время, поскольку он понял, что «Нью-Йорк Таймс» может сейчас перестать публиковать документы, которые он передал, успел передать еще в «Вашингтон Пост», в другую главную американскую газету. Потом он раскрыл свое имя, пошел под суд вместе со своим бывшим коллегой Энтони Руссо, который ему в этом помогал. И суд через некоторое время его оправдал. Мы можем порадоваться за американский суд, но меня, конечно, больше интересует природа и судьба самих бумаг, которые распубликовал Дэниел Элсберг, и что мы можем из них узнать. И бумаги эти — это поразительная история, если задуматься. Практически 50-томный сборник документов и аналитических текстов, который назывался «Pentagon Papers» в публичном поле. Его официальное название — это история политических решений, касающихся Вьетнама, принятых в США с 45 по 67 год. Это список документов, составленный и сделанный. Да это даже не список документов, это на самом деле историческая хроника с богатым вкраплением документов, составленная по заказу министра обороны Роберта Макнамары, которая была сделана им, которая требовалась ему не только для того, чтобы понять, как Америка оказалась в этом говне, но и для того, чтобы будущие историки, он прямо так это и формулировал, ничего не выдумывали, а у них были под руками источники. То есть в тот момент, когда он делал в некотором смысле официальную историю. Это как если бы, я не знаю, Шойгу писал введение к истории войны в Украине. Настолько официально, насколько можно. И это настолько официальная, насколько можно история, когда Элсберг, будучи аналитиком с доступом к секретным документам, ее увидел впервые, прочитав эту официальную историю, первое и главное, что он подумал, а он в тот момент уже был противником войны, что правительство 25 лет занимается неоправданным насилием, ложью, выдумывает факты, которых не было, вводит в заблуждение публику и прикладывает довольно большие усилия, чтобы их ложь не вышла наружу. Этот парадокс, он, конечно, только очень поверхностный парадокс. Никакого парадокса тут нет. Казалось бы, с одной стороны, официальная практически история войны, написанная правительством, которое ввязалось в эту войну, должно быть в какой-то мере оправдательным документом. Оно должно отбеливать репутацию участников. Но на деле, с точки зрения любого вменяемого читателя со стороны, эта официальная историческая хроника выглядит практически как чистосердечное признание.
2: одна деталь, которая очень хорошо известна про Pentagon Papers и сохраняет невероятную актуальность в 2023 году, состоит в том, что среди этих бумаг была бумага, написанная заместителем министра обороны Джоном Макнотоном, в которой было написано «Цели США в этой войне». И дальше было написано следующее. 70%, в смысле 70% наших целей – избежать унизительного поражения и потерять репутацию гарантора мира. 20% – удержать Южный Вьетнам от попадания в китайскую орбиту, в китайские руки. 10% – позволить жителям Южного Вьетнама наслаждаться лучшей и более свободной жизнью. То есть, с точки зрения заместителя министра обороны, только 10% целей США в этой войне на момент 65-го года. Война после этого еще длилась 10 лет. В 65-м она в некотором смысле началась в большом масштабе. С точки зрения заместителя министра обороны, 10% как бы мотивации США состояли в том, чтобы люди жили лучше, а 90% в чем-то еще. И вот эта формулировка 70% наших целей состоит в том, чтобы избежать унизительного поражения, она, конечно, очень перекликается с тем, как до сих пор многие люди на Западе, не в России, на Западе, говорят о том, что надо придумать какой-то способ закончить эту войну так, чтобы Путин избежал унизительного поражения. Эта конструкция, невероятно живучая, по своей сути, очевидно, восходит к каким-то временам 300-400-летней давности, когда все понимают, что обычное положение вещей состоит в том, что безумный монарх ввязался в войну, и главное, что надо сделать, чтобы остановить войну, это постараться сделать так, чтобы не чувствовал себя унижен. Когда министр обороны Макнамара заказывал это многотомное исследование, он работал для историков будущего. Конечно же, все эти документы были засекречены, конечно же, их публикация должна была очень сильно повредить любому человеку, который в тот момент занимал пост президента США. И, конечно, ему не могло прийти в голову, что они могут быть опубликованы сразу. И поэтому важная часть Pentagon Papers происходит из того, что они были опубликованы не через 50 лет, не через 70, не по тому графику, который замышляли создатели, а по тому графику, который придумал Даниил Элсберг, человек больших убеждений и большой смелости. И человек, который прожил, кстати, длинную жизнь, больше 90 лет, и до самого последнего времени в самых однозначных словах и самым безапелляционным образом поддерживал всех людей, которые повторяли его действия, которые сливали секретные документы, касающиеся войны, для широкой публики, вроде Челси Беннинг и Эдварда Сноудена. И это, конечно, важно. Важно, что даже официальная история войны, написанная для своих, как бы становится частью общественного дискурса. Потому что, вообще-то, это для меня очень важная тема, настолько важная, что я последние 3 дня как бы не записывал подкаст вовремя, а читал бесконечные тексты. Я думаю, что необходимость написания этой истории и необходимость непрерывного, постоянного свидетельствования о тех преступлениях, которые происходят на войне и в связи с войной, это не только самое важное практически, что можно делать за пределами поля боя, но и практически единственное, что доступно каждому человеку. Может быть, не каждый человек может делом или словом помочь ЗСУ, не каждый человек может купить дрон или даже обогреватель, или даже 10 одеял и послать их кому-то или передать беженцам. Может быть, у кого-то нет денег, но участие в коллективном свидетельствовании, в написании истории такой, какой она должна быть, а не такой, какой ее бы написал Шойгу или Макнамара, это практически самое важное и самое доступное, что мы все можем делать. И я все время это повторяю, потому что многие люди вокруг меня, и в частном порядке, будучи людьми, и в профессиональном, будучи журналистами, потому что непропорциональная часть моих друзей журналисты, они не могут не чувствовать время от времени, что как бы они беспомощны, они не могут ничего изменить. Так вот, я хочу сказать, что это свидетельствование и написание истории так, как она должна быть написана, это невероятно важное и невероятно достойное занятие. Что еще мне кажется более важным, что каждый раз, когда ты думаешь, что мы можем сделать как человечество, я не знаю, на любой ступеньки социальной лестницы, то правильный вопрос начинается с того, что хотели бы сделать и что, может быть, хотели бы от нас, жертвы этой войны, этой несправедливости. Потому что только их голос на самом деле всерьез имеет значение. И помимо того, что они хотели бы, чтобы война остановилась, и помимо того, что они хотели бы, чтобы у них была нормальная жизнь, и помимо того, что они хотели бы, чтобы справедливость была восстановлена, они бы хотели, чтобы мы рассказывали их историю. Почему я это знаю? Я это знаю, потому что 20 век был невероятно богат на ужасные, отвратительные события. Войны, гулаги, геноциды. И 21 век не так богат, но все же богат на них. И осталось невероятное количество свидетельств и рассказов людей, которые прошли через эти жернова, и необходимость рассказать о том, что они пережили, и сделать это общественным достоянием, это очень важный повторяющийся мотив каждого такого рассказа. И поэтому сегодня я хочу просто поговорить о том, как пишется эта история, наша память о войне, и почему это важно, и рассказать несколько историй, очень несвязанных, в которых будет много разных имен и фамилий, и простите, но, может быть, вам придется их гуглить, потому что как и запоминания, так и воспоминания работают странными путями. В моем случае один из путей состоял в том, что мы с моей женой Ликой посмотрели фильм, который называется «Нелли Надин». Это совершенно выдающийся документальный фильм. И не очень длинный, поэтому я рекомендую его всем посмотреть. Он меньше 1,5 часа идет. И я не буду его спойлерить, больше, чем написано в анонсах и тизерах самого фильма. Но посвящен он тому, что две женщины, довольно выдающихся сами по себе, встречаются и влюбляются друг в друга в концлагере Ревенсбрюк на Рождество в 1944 году. И дальше проживают какую-то жизнь. Какая-то жизнь у них была до этой встречи, какая-то жизнь после. Какая-то жизнь есть у их потомков. И я не буду это рассказывать как раз потому, что это будет спойлер. И одна из этих женщин, Нелли, оперная певица из Брюсселя. Вторая из этих женщин – дочка китайского посла в Испании. Но вот, значит, судьба их свела в Ревенсбрюке. И Нелли пишет воспоминания, практически дневники, с огромной подробностью о том, как, значит, происходит все, включая их жизнь в концлагере. В какой-то момент их разлучают, ее забирают из Ревенсбрюка и перевозят в Матхаузен, в другой концлагерь. И она описывает, как она приезжает и как там устроена жизнь, как они ходят работать в карьере, там работают в карьере, и описывает, как она поднимается по лестнице, там есть ужасная лестница, которая выглядит как

выявление пленок, которые снимали сотрудники лагеря. И он умудрился сохранить 2000 фотографий, из которых совсем не все были сделаны им, а многие были сделаны просто комендантом лагеря. И потом выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. И, конечно, ты каждый раз останавливаешься и поражаешься тому, что Макнамара заказывает как бы исследование про то, что Америка делает в Вьетнаме, что комендант концлагеря фотографирует концлагерь. Но вообще это совершенно неудивительно. В предисловии к архипелагу ГУЛАГ Солженицын благодарит всех людей, которые ему помогали собирать информацию для архипелага. И потом, после этого, он благодарит Максима Горького за то, что тот поехал писать про Беломорканал по заказу ОГПУ. И благодарит видных сотрудников КГБ и Андрея Вышинского, главного обвинителя на советских процессах, от которых остались биографические тексты или документальные тексты, и которые, конечно, хотели написать официальную историю, но во время написания официальной истории они помогли Солженицыну. И Солженицын так и говорит: они не хотели мне помочь, но помогли. И это вечная история, что вообще-то преступники тоже почему-то любят документировать, значит, свою жизнь. Но для людей, которые страдают от преступлений, этот императив становится совершенно неостановимым. И для оперной певицы, которая сидела в лагере, и для фотографа из Испанской республиканской армии, который собирал и хранил тайком эти фотографии, чтобы потом рассказать миру. И для еще одного важного человека, который сидел в лагере Матхаузен, для Симона Визенталь. Симон Визенталь, наверное, гораздо лучше всем известен, чем предыдущие люди, о которых я рассказываю, потому что он потом много лет посвятил поиску нацистских преступников и много лет посвятил тому, чтобы записывать свидетельства выживших в Холокосте. После войны он организовал центр еврейской исторической документации, и он и его сотрудники провели почти 4000 интервью с людьми, которые пережили Холокост только за первые 10 лет после конца войны. И он бесконечно составлял списки преступников, про которых было понятно, что они участвовали в казнях и убийствах. И он, на самом деле, когда он вышел из Матхаузена, то первое, что он сделал, как бы еще не твердо стоя на ногах, он записал имена нескольких десятков людей, которые соучаствовали в преступлениях, и передал их освободителям, которые пришли освобождать Матхаузен американцам. И это бесконечная, повторяющаяся важная история, что людям, которые переживают эту немыслимую безумную несправедливость, для них постоянно и очень важно рассказать об этом, что они уже часто не сомневаются, что они сами погибнут, но им очень важно, чтобы их история была рассказана, чтобы преступники были названы по именам. Этот мотив – это один из самых сильных мотивов не только еврейской культуры, но и вообще культуры 20 века. Хотя, конечно, в еврейской культуре он по понятным причинам силен, потому что еврейская культура в большой степени построена на воспоминании о несправедливости, которая случилась много тысяч лет назад. И та инфраструктура, которая требуется для того, чтобы каждый раз рассказывать своим детям за столом о том, что случилось в Египте, она естественным образом создает импульс для того, чтобы рассказывать о преступлениях нынешнего времени. Причем в этих рассказах и в специфичности этих рассказов кроется какая-то невероятная сила. Эти 186 ступенек, о которых я услышал в фильме, я потом полез читать показания больше с Нюрнбергского процесса, и прокурор начинает его спрашивать, кто вы такой, как вас зовут, откуда вы, как вы попали в лагерь и так далее. Просит его описать лагерь, и он говорит, и вот был лагерь, был карьер, и между ними была лестница. И прокурор спрашивает, сколько ступенек? И он отвечает, сначала было 160, а потом стало 186. В этот момент меня поражает совершенно, что прокурору это почему-то тоже важно. Этот человек не обязан помнить, сколько ступенек, если их больше 10. Но почти на каком-то подсознательном уровне ты понимаешь, что каждый из них запомнил, сколько там ступенек. И что прокурор это понимает. И он понимает, что неожиданно, что это количество ступенек даже становится каким-то очень важным фактом. На фоне того, что вообще-то дальнейшие показания Бойша, это как бы показания из концлагеря. Вот, значит, на этой фотографии вешают австрийца, который сбежал из лагеря. Вот на этой фотографии, вы видите, внизу лежит тело, потому что с этой лестницы длиной 186 ступенек каждый день кто-нибудь падал и разбивался.

писают американцы, потому что когда нацисты вешали австрийцы, они заставили лагерный оркестр играть музыку. Эта необходимость с невероятной степенью дотошности, точности описывать то, что было, это форма восстановления справедливости, главное, доступное человеку. Прочитав про этот оркестр, я довольно быстро нашел советский видеофильм про Яновский лагерь смерти, который находился рядом с городом Львовом, рядом с Лембергом, как его называли нацисты, в котором это хорошо известно, и среди людей, которые там сидели, был и тот же самый Визенталь, в котором был свой музыкальный оркестр, особенно выдающийся, потому что один из топ-менеджеров лагеря был в юности скрипачом в джаз-банде. И, значит, вот в этом коротком на 20 минут советском фильме там рассказывается о том, что у них была специальная мелодия, которая называется «Тодос танго», и которую надо было играть во время убийств. И фильм был снят, в какие-то уже 70-е, и он есть на Ютьюбе, и под ним написан комментарий современного немецкого историка, который написал книжку про то, что это легенда, что там был действительно оркестр, и он действительно играл во время убийств, но не было специальной мелодии. И вот на этому конкретному вопросу, существовала ли специальная мелодия, которую упоминают все, включая Визенталя, которая якобы существовала и которая была написана по заказу лагерной администрации для того, чтобы сопровождать массовые казни, этому вопросу историк этот посвятил целую книжку, которую он написал во время ковида, которая написана, правда, по-немецки. И он приводит к выводу, что мелодии не было, но оркестры были. И, конечно же, человеческая память имеет пробелы. И когда что-то случается такое немыслимое и огромное, и ужасное, то воспоминания людей не сходятся. Может оказаться, что мелодии не было. Могло бы даже, наверное, оказаться, что ступенек не 186, хотя мне было сложнее было бы в это поверить. Но это совершенно не обесценивает эту историю, которую рассказывают люди, которые с этим столкнулись, эти тысячи интервью. Это их распространение, которое тоже является свидетельствами, которая, в чем и состоит вся наша история. У Визенталя есть еще один сюжет, который его обсессивно занимал. История такого еврейского историка Симеона или Шимона Дубнова, который был довольно успешным историком еще в царской России, который как бы за взятку подделал документы и приехал в Петербург, когда евреям нельзя было быть в Петербурге. Потом его оттуда выгнали. Он жил в Одессе и много где. И он написал десятитомную историю еврейского народа, секулярную историю еврейского народа, которая на тот момент, когда он ее написал, была одним из важнейших текстов на эту тему. И он был выдающийся знаменитый человек. И в декабре 41 года, когда он не успел уехать из Риги, его убили в Румбуле под Ригой. И есть какие-то обрывочные воспоминания о том, как он жил и, значит, что он делал в гетто перед тем, как его убили. И одна из этих историй, которую рассказывает Визенталь, которому, как мы знаем, не всегда можно верить, но и никому нельзя всегда совсем на 100% верить, состоит в том, что один из руководителей Холокоста в Латвии был бывшим учеником Дубнова из какого-то немецкого университета, и он над ним все время издевался, значит, когда ему надо было оказаться в гетто зачем-то, и спрашивал его, типа, веришь ли ты еще в Бога, как бы веришь ли ты еще в то, что человеческая природа добра, а не зла, сделаем с тобой что хотим, но вел себя как бы студент-троечник по отношению к профессору, которому он может отомстить. И говорят, что при одной из этих встреч он посмотрел на Дубнова, или, может быть, когда уже Дубнова забирали, но чтобы убить, и сказал, вот вчера мы убили 700 евреев. И Дубнов, который написал десятитомную историю еврейского народа, ответил ему, а можете сказать точную цифру? Я записываю. Даже в момент, когда он уже был совершенно старик, и его везли убивать, он продолжал вести хронику того, что происходит, и записывать происходящее. Хотя у него не было никаких гарантий, что его записи переживут войну и Холокост, и, собственно, они, кажется, и не пережили. Мы все это знаем из легенд, но из других источников мы тоже знаем, что девизом и лозунгом Шимона Дубнова была фраза «Jeden schreiben und verschreiben». Евреи, пишите и записывайте. И, честно говоря, я думаю, что буквально к этим трем словам «Schreiben und verschreiben» и сводится самая минимальная ответственность каждого человека, который что-то знает про нынешнюю войну тоже. Потому что среди многих вещей,
которые надо лишить репутации респектабельных, конечно же, находится и история войн. История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написано людьми, которые, в принципе, считают, что война — это нормальное действие. Написано дипломатами, которые считают, что существуют стратегические интересы государств. Написаны людьми, которые учились в университете во времена Холодной войны и интериоризировали, впитали в себя идею, что сукин сын может быть нашим или не нашим. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Одна из моих задач состоит в том, чтобы это изменить, чтобы никогда больше так не было, чтобы такие рассказы не пользовались никаким уважением и не воспринимались как рассказы о чем-то, что было на самом деле. Потому что, конечно, любые рассказы о том, что было на самом деле, они происходят исключительно от тех, кто пережил несправедливость, а не участвовал в переговорах в Женеве. И тут я должен рассказать еще одну историю про человека по имени Боб Герсони. Человека, который в американском дипломатическом сообществе считается как бы их святым. Вот если у них был кто-то святой, то вот Боб Герсони. И чтобы объяснить, в чем состояла его святость, надо совершить некоторый экскурс в его историю, значит, историю Холодной войны, потому что это не так-то просто. Его судьба описана в книжке такого знаменитого специалиста по международным отношениям Роберта Каплана. Он автор многих бестселлеров, невероятно успешный журналист. Он сидел в бесконечных каких-то советниках у разных правительств. И он одна из звезд сообщества международных отношений. И в последние годы у него очевидным образом появились душевные метания, связанные с тем, что он поддерживал войну в Ираке, как и все звезды международных отношений того времени. И что, в принципе, как он пишет, я горжусь своей журналистикой, но не горжусь ее результатами. Что у него появилось подозрение, что он делает что-то не то. И последние его книги, они являются результатом этого поиска копания в своей душе. И вот одна из них – это книжка про Боба Герсони. Боб Герсони – это человек, который по заказу американской дипломатии ездил в разные места, где было трудно, где погибали люди, где случались, я не знаю, наводнения, блокады, лагеря беженцев, гражданские войны, и пытался понять на месте, чем Америка или ООН могут помочь этим людям. И Боб Герсони с 1977 года, когда он как бы пришел в этот бизнес, когда он стал консультантом Министерства иностранных дел США, Foreign Office, и там до конца 90-х, занимался одним и тем же делом. Он приезжал в какое-нибудь место, где страдали и погибали люди, и просто с ними разговаривал. Он разговаривал с десятками, сотнями, тысячами людей. Если верить книге Каплана, которая построена на интервью с героем, то за время всех своих экспедиций он лично поговорил с 9 почти тысячами людьми, с 8 тысяч с чем-то людей. Поскольку он был контрактором официальным и делал это для работы, то он не записывал их имен, но записывал все помимо их имен. Он с невероятной дотошностью описывал внешний вид, обстоятельства встречи, как выглядит дом, как выглядит человек, откуда он, какой он веры, из какой он деревни. И задавал миллион каких-то безумно простых вопросов. Почему вы не можете вернуться домой? Что случится, если вы вернетесь домой? Что вам угрожает там? Что вам угрожает здесь? Когда что-то изменилось в вашей судьбе? Что произошло лично с вами? И опишите день за днем. Цитаты из его записи – это совершенно черная книга, которая гораздо меньше известна, чем «Воспоминания о Холокосте», но которая в целом создает впечатление, что этот как бы Холокост никогда не закончился окончательно, он всегда продолжался. Что в конце 70-х Герсони работал в Уганде, и когда он там был и пытался понять, что там происходит, у него на глазах просто исчез целый лагерь беженцев. И вся международная дипломатия продолжала общаться с президентом Уганды и поддерживать его, и давать ему деньги на разные проекты, не очень интересуясь тем, что случилось с этим лагерем беженцев, который находился на территории как бы оппозиционно настроенной к президенту. Герсони в какой-то момент смог туда попасть благодаря своей настойчивости и благодаря своему принципу, что единственные люди, с которыми в конечном итоге можно разговаривать, это люди, которые являются жертвами обстоятельств, а не создателями этих обстоятельств. И он увидел лагерь, в котором не осталось ни одного человека, все убиты, и на стене написано кровью
«Боже, спаси нас». Или он, я не знаю, работал в Никарагуа, в Гондурасе, в Гватемале, в Судане, в Таиланде, в Руанде. И в каждом из этих мест, куда его посылали, потому что было уже известно, что там умирают тысячи людей. Причина, по которой его вызывали в министерство и говорили, ты должен поехать в какую-то очередную точку в мире, состояла в том, что там уже умирают тысячи людей. И оказалось, по крайней мере, если верить довольно подробной и хорошо документированной книге Каплана, которую я прочитал, что в целом во всей системе американского международной политики и можно сказать, ООНовской международной политики, практически не существует людей, помимо Боба Герсони, не существовало, которые могли бы просто поехать и поговорить с жертвами. Что сама эта способность его, само его убеждение, что ты должен разговаривать с жертвами, а не с дирижерами насилия, оказалось невероятно редким свойством. И его репутация святого человека и великого гуманитария, абсолютно заслуженная, возникла просто из этого, что он приезжал и разговаривал только с теми, кто находился с другой стороны несчастья. Иногда это не было связано с убийствами. Иногда ему надо было просто узнать, на что потратить 100 миллионов долларов, которые какое-нибудь международное агентство выделило какому-нибудь несчастному региону. И даже в этом случае главная проблема международного агентства всегда стояла не в том, где найти 100 миллионов, а в том, чтобы хотя бы 5 слов узнать о том, на что эти миллионы могут быть потрачены в какой-нибудь неблагополучной стране или регионе. И довольно быстро оказалось, конечно же, что Боб Герсони, у которого была очень простая работа, у него были все допуски секретности, он был знаком с миллионом послов и высоких функционеров международных отношений по всему миру. Он как бы считался своим. Но при этом довольно быстро оказалось, что сам его подход и сама его работа вступает в невозможные противоречия как бы с сутью того, как производится международная политика, и она особенно производилась и в холодную войну, и в 90-е, на самом деле, все время. Когда он приехал в Руанду уже после геноцида, когда генерал Кагаме Тутси как бы освобождал Руанду, побеждал то правительство, которое устроило геноцид, то Герсони приехал в Руанду и стал разговаривать с жертвами. И надо понимать, что в тот момент весь мир с претензией на удивление как бы смотрел на то, что только что хуту убили почти миллион тутси. А Боб Герсони в этой ситуации, попав в Руанду, поинтересовался, поскольку властью уже в тот момент стал генерал Кагаме, который был тут, что происходит с хуту, когда он берет власть обратно. И написал отчет, поговорив с огромным количеством людей, из которого было ясно, что генерал Кагаме и его, по крайней мере, его части убили много тысяч хуту без суда и следствия, просто так, до всякого суда. Этот отчет был высокой гуманитарной миссией, потому что это был разговор с жертвами, которых никому не жалко, но он еще и поставил международное сообщество, которое только что допустило самый главный геноцид, как бы, второй половины 20 века, в невыносимые условия, потому что у них на руках был геноцид, и они не знали, что с ним делать, и выглядели как полные говноеды. И в тот момент, когда как бы пришел какой-то, значит, местный генерал, поборолся с этим геноцидом и как бы пообещал строить какую-то, значит, мирную жизнь и довольно много вложил в это сил, честно говоря. Приходит Боб Герсони и говорит, ну, вы знаете, он тоже как бы массовый военный преступник. И этот его отчет был положен под сукно настолько, что когда журналисты звонили в ООН, сотрудники ООН говорили, что этого отчета не существует. Читая эту историю, ты, конечно, все время думаешь, что любой возможный рассказ о том, что случилось в Руанде, конечно, невозможен без этого отчета. Если сейчас начать гуглить рассказы о том, что случилось в Руанде, то непропорционально большая часть этих рассказов написана людьми, которые в той или иной мере, если не соучастники, то немые вдохновители как бы происходящего. Это либо европейские, американские, канадские генералы, которые не справились, как бы не смогли его предотвратить, либо политики из самых разных стран, от Бельгии до США, которые хотели буквально получить какие-то политические очки и поэтому не вмешивались в происходящее. Практически любая официальная история, которую мы читаем, в большой степени построена на рассказах людей, которые стояли по другую сторону насилия, которые были, если не дирижерами, то зрителями из партера. Практически никогда эта история не создается до сих пор, несмотря на историю Холокоста, несмотря на все. В мире, на всей планете, история войны не пишется так, как она должна писаться людьми по ту сторону преступлений.
Я специально прилагаю усилия, чтобы не говорить «жертвы», потому что очень часто они не жертвы. На самом деле, если что-то ты понимаешь после того, как 4 дня обсессивно читаешь воспоминания людей, прошедших через немецкие, советские любые лагеря, лагеря беженцев в Африке, то главное поразительное удивление, которое тебя все время настигает, состоит в том, что темы, которые они обсуждают, уровень их дискуссий, уровень как бы разговоров, которые они ведут и которые потом сохраняются, и как бы их сила, их духа и сила их позвоночника превосходят многократно, значит, все, что демонстрируется в мирной жизни. Я не думаю, что это хорошо, что люди должны быть поставлены в такие обстоятельства. Но огромное количество свидетельств, которые у нас есть, это еще свидетельство невероятной силы человеческого духа. Поэтому даже слово «жертва» по отношению к ним мне не очень нравится применять. Я это все, конечно же, говорю, потому что в нынешней войне, которая происходит не за 5000 километров, которая происходит на понятном языке для многих из нас, которая производит невероятное в век интернета количество свидетельств и со стороны пострадавших, и со стороны преступников, этот способ написания истории – это минимально имеющийся у нас императив. Не существует, я это повторю, и мне это не жалко повторить еще 100 000 раз, нету такой новости, что Путин что-то сказал на Международном экономическом форуме. Нету такой новости, что Сергей Кироганов погрозил миру ядерным оружием. Хотя, если, не дай бог, они его применят, это будет новостью. Все новости и все, что следует рассказывать, и все, что нужно допускать до себя, и все, что, по крайней мере, имеет смысл обсуждать, это свидетельство. Свидетельства производят и плохие люди тоже, с неизбежностью. Но единственная важная, единственная интересная история – это та история, которую «Wir schreiben und verschreiben». Это история, которая написана с другой стороны. У этой истории, как и у этого выпуска подкаста, нету хорошей понятной структуры. Структура избегает настоящей истории. Структура обманчива. Солженицын пытался разбить архипелаг ГУЛАГ на главы, начиная с ареста. Но при том, что, поймите меня правильно, я думаю, что это совершенно великая книга, и что лучше она не могла бы быть написана. Но, конечно, эта структура обманчива. Эта структура его самого подводит. Эта структура пытается вменить логику процессу, в котором нет логики. От нас это не требуется. И от кого из нас не требуется приобрести возможность встать в позу и сказать: я вам расскажу, как все было на самом деле. От нас требуется свидетельствование.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бена» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокобилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. Что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть, это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главным героем был Чак Берри и Бо Дидли, а главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобилли Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобилли. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полой. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее.

И мы вот это все обсуждать не будем. Нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы будут, торги будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что

0: шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Сам самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать. Все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии, из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие Левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие Левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все Левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, Левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционеры, там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натурально американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы. литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самые натуральные отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. Родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг друга за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл-то все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей, детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, Эта тенденция продолжится дальше. То есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться. Мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Но нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот этот Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!